0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте. У микрофона Международного радио Словакии Татьяна Житникова. В начале коротко о нашей программе. Как всегда по субботам вас ожидает исторический календарь. Даты, события, люди. Мы рассказываем об интересных событиях в истории Словакии. Затем мы пригласим вас посетить известную в Словакии здравницу Райские Теплицы, которая имеет долгую историю курортного лечения. О здешних лечебных водах знали еще древние римляне. Летом в Словакии особенно популярны фольклорные фестивали. На них звучат народные песни, которые бережно передавались из поколения в поколение. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
2: Даты, события, люди.
3: 4 августа 1863 года в городе Турчанский Святый Мартин состоялось первое общее собрание Матицы Словацкой, общенационального словацкого культурного учреждения. В 1875 году венгерское правительство запретило Матицу, и ее деятельность возобновилась только 1 января 1919 года. В настоящее время она регулируется законом о Матице Словацкой и уставом учреждения. В настоящее время она имеет 505 местных отделений, 15 научных и профильных отделений, а также 240 фольклорных ансамблей. Задача Матицы Словацкой – принимать активное участие в развитии словацкой науки, культуры, искусства, образования и всех форм.

0: форм духовной и общественной жизни, которые укрепляют национальное самосознание, особенно среди словацкой интеллигенции, студентов и молодежи. 4 августа 1935 года родилась Мария Заварска-Лукачевичева, словацкий спортивный редактор и репортер, первый спортивный редактор женщина в Чехословакии. С 1965 по 1994 Мария Заварска работала на словацком радио. Она комментировала 4 Олимпиады и участвовала в нескольких чемпионатах мира и Европы. Под патронажем словацкого радио она организовывала юношеские спортивные соревнования, открывая новые таланты. В ее честь названы мемориал Марии Заварской по гимнастике и забег Марии Заварской в школьной категории. Она была награждена премией «Золотой микрофон» и другими наградами. 6 августа 1737 года в городе Банско-Штявница была основана школа горного дела. Этот регион с древних времен был известен своими богатыми месторождениями драгоценных металлов. Первыми известными жителями Банско-Штявницы были кельты, прибывшие сюда в 3-2 веках до нашей эры. Именно они начали здесь добычу золота. Ну а в 1735 году Самуэль Миковини основал в Банско-Штявнице первую школу горного дела в тогдашней Венгрии. Менее чем через 30 лет в этом городе был основан горный колледж, первый горный вуз в Европе и старейшее техническое училище в мире. Первым его профессором был Микулаш Джеквин. Через год после окончания Первой мировой войны учебное заведение переехало в венгерский город Шопрон, городом-побратимом которого является Банско-Штявница. В то время с населением более 20 тысяч человек это был второй по величине населенный пункт Словакии после Братиславы. 6 августа 1958 года в Нитре родился словацкий борец Юлиос Трниско. Кульминацией карьеры одного из самых успешных борцов вольного стиля в истории Словакии стала бронзовая медаль Олимпийских игр 1980 года в Москве в весовой категории до 100 кг. 8 лет спустя он также выступал под 5 кольцами на Олимпиаде в Сеуле. В 1982 и в 1983 годах Юлиос Трниско завоевал 2 бронзовые медали на чемпионатах Европы. 6 августа свой день рождения отметил словацкий певец, актер и ведущий Мартин Мадей. Он обучался профессии актера музыкального театра у профессора Мартина Губы в Академии исполнительских искусств в Братиславе, а также проходил стажировку по вокалу в Нью-Йорке у известного преподавателя пения Джастина Стоуни. Мартин Мадей выступал в театрах «Новая сцена», «Малая сцена», Словацком национальном театре, театре Павла Урсага «Гвездослава» и театре «Арена». Он был солистом танцевальной студии «Джамба», а также сотрудничает с такими танцевальными группами, как The Pastels и Lady Licious. Мартин Мадия является постоянным участником вокальной группы Fragile, а также занимается сольной карьерой, в которой, естественно, обращается к жанрам, отличным от тех, которые положили начало его музыкальной карьере. Он тяготеет к фанковой и современной музыке, например, в стиле Джастина Тамберлейка. 9 августа 2016 года словацкий каноист Матей Бенуш завоевал серебряную медаль, заняв 2 место в водном слаломе в категории С1 на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Он является обладателем 8 золотых медалей чемпионата мира по водному слалому и 7 золотых медалей чемпионата Европы в категории патрулирования. В индивидуальных дисциплинах он завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2011 года, а также серебряную и 2 бронзовые медали чемпионатов Европы 2010, 13 и 15 годов. Бенуш также является абсолютным победителем Кубка мира в 2010 и 2015 годах, которым в последующие годы добавил 2 серебряных и 2 бронзовых медали. Кроме олимпийского серебра в Рио-де-Жанейро, он завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Это были события, о которых мы не смогли рассказать в своих передачах на этой неделе, но которые стоит вспомнить.
1: Радио Словакия Интернешнл.
2: Мы продолжаем. У микрофона Татьяна Житникова. А сейчас, друзья, предлагаем вам посетить известный в Словакии курорт Райские Теплицы. О свойствах местных лечебных источников люди знали еще с античных времен. –

0: Словакии зарегистрировано 1948 целебных источников. Но в нашей викторине мы сможем представить только 9 из них. Напомню, что мы уже рассказывали вам о курортах в Пиештяны, Тринчанские теплицы и Бордеев. Сегодня представим вам замечательный курорт Райцкие теплицы. Благодаря своим термальным источникам его популярность с каждым годом растет. Об уникальности этого курорта расскажет моя коллега из секции вещаний РСИ на испанском языке Мария Мангова, которая вырастала в городе Райцкие теплицы.
1: Моя вольба, же спрацуем до сутяже «Живая вода купеле спа Афродите» в Райцких теплицах была однозначна.
2: Мой выбор в подготовке очередного тура «Живая вода» был не случайным. Город Райцкие теплицы знаком мне с детства. Моя родина – Райцкая долина, которая находится у подножия гор Малой Фатры и Стражевских Ворхов в бассейне реки Райчанка. Я хорошо помню о Райцкой теплице как тихий, уютный городок, где жизнь кипит вокруг автовокзала, где пересекалось много маршрутов. Сюда приходили автобусы из разных регионов Чехословакии. Я часами сидела на платформе и смотрела на людей, которые приезжали сюда на курорт или уже уезжали. Но 30 лет назад все кардинально изменилось.
0: Что же именно изменилось в Райцкой теплице за последние 30 лет? Об этом нам поведает вице-президент акционерного общества «Словацкие здравницы» Райцкие теплицы Зденко Мишкольций.
3: В 1996
4: году, то есть 30 лет назад, произошли большие перемены. Моя семья переехала сюда в целях предпринимательства, и мы решили преобразить этот курорт, обновить оборудование, здание. Этот курорт был одной из отсталых и запущенных здравниц, и было совершенно понятно, что нам нужно в него инвестировать.
5: Мы также продумали реконструкцию курорта с точки зрения маркетинга и прибыльности. Мы обнаружили, что на этом месте были когда-то древние, еще античные бани, очень оригинальная архитектура.
4: Уже в древности люди знали о лечебных свойствах местной воды, здесь были построены купальни, и люди посещали их для оздоровления. Мы взяли за образец античные бани с бассейнами и колоннами, использовали натуральные материалы. И все эти детали, античные и современные, создают особую атмосферу античной роскоши, с ее мифологией, неповторимую гармонию духа и тела и благоприятные условия для восстановления.
0: И вот в 1996 году термальный комплекс Райцкой теплицы был преобразован в спа-центр Афродита. В нем вы попадаете в мир античности и роскоши. Конечно, мнение о коммерциализации термальных источников и подражании античному дизайну могут различаться, но факт остается фактом. Всякий раз, когда вы посещаете Афродиту, как ее просто называют местные жители, при входе указ вам предстоит стоять в очереди, а в раздевалках также полно людей, желающих здесь отдохнуть. Послушаем, что говорят отдыхающие.
6: Ходим часто, а рада бы ходила еще частей.
7: Я прихожу сюда довольно часто, но хотелось бы еще чаще. Здесь приятная атмосфера, хорошее питание, чудесный отдых, процедуры, массажи. Короче, все, что поддерживает здоровье.
8: Я
7: с удовольствием сюда приезжаю, потому что здесь можно отдохнуть по-настоящему. В Афродите несколько бассейнов с разной температурой, удобные апартаменты и, конечно, отличная кухня. Здесь вкусно кормят. Я сюда приезжаю в течение более 20 лет. Видела, как проходила реконструкция курорта, как он менялся на глазах. И сейчас это курорт на высоком уровне.
2: Мы приехали из Праги, у нас здесь живут родственники. Мы с радостью возвращаемся в эти места. Здесь живописная природа и хорошее обслуживание.
4: Я очень осторожен, когда бываю в местах, где много людей. Всякое в жизни случается, но благодаря здешней воде опасения уходят. Она превосходит все ожидания. Здесь я по-настоящему расслабляюсь. Прекрасные сауны, ванны с прохладной или горячей водой, лечебные продукты. Процедуры, я очень доволен.
0: В спа-центре Афродита используются 5 теплых термальных источников с температурой от 34 до 38 градусов по Цельсию. говорит менеджер и врач-курортолог Павел Кашечка.
9: Земское подложье отворено доломитами с вапенцами.
4: Благодаря геологической структуре местные термальные воды имеют свои специфические физико-химические свойства. Состав наших вод особенный. Это кальциево-магниевые, бикарбонатные и гипотонические воды. Они оказывают благотворное влияние на опорно-двигательный аппарат, успокаивают нервную систему.
0: Кроме того, минеральные воды в Раицкой теплице помогают восстановить пациентам после операции и после травм. Более подробно о том, с какими диагнозами приезжают люди в Раицкие теплицы, нам сообщила главный врач Грета Бунякова из спа-центра «Афродита».
10: То знамена болести хребтицы, болести колбов.
2: Мы работаем с пациентами, перенесшими эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов, а также с больными ревматоидным артритом, неврологическими заболеваниями, такими как рассеянный склероз, болезнь Паркинсона. Мы восстанавливаем пациентов после инсульта, а также тех, кто страдает от профессиональных заболеваний. Например, людей, которые ежедневно работают с вибрирующими инструментами или выполняют длительные односторонние нагрузки. В целом мы добиваемся хороших результатов при всех этих диагнозах. Преимущество нашего спа-лечения по сравнению с классической реабилитацией заключается в наличии гидротерапевтического отделения, где пациенты могут заниматься лечебной физкультурой в бассейнах, что ускоряет весь процесс реабилитации.
0: На курорте Раицкой теплицы широко используют термотерапию с применением теплых компрессов и обертываний. Физиотерапевты проводят различные виды расслабляющего и лечебного массажа, а также лечат с помощью электротерапии.
10: В
2: нашем распоряжении несколько эффективных приборов, таких как ультразвук, магнитотерапия, лазерная терапия, сфокусированная ударная волна, которые очень эффективны, например, при лечении пяточных шпор, кальцификации, болей в мышцах и сухожилиях. Наша цель – использовать правильное сочетание процедур для облегчения боли, увеличения амплитуды движений в отдельных проблемных частях тела и таким образом в целом улучшить качество жизни.
0: По словам главного врача Греты Буняковой, в своей работе она еще не сталкивалась с таким чудом, когда пациент после лечения вскочил бы с инвалидной коляски и побежал бегом. Но случалось, что люди после травм или операций уже не пользовались костылями или тростью. Естественно, что самого большого результата пациенты достигают при длительном и многократном лечении, которое, к сожалению, немногие могут себе позволить. В основном пациенты прибегают к краткосрочному пребыванию или приезжают в спа-центр, чтобы расслабиться хотя бы на один день или несколько часов. Их часто привлекают сауны, говорит менеджер Павел Кашечка.
9: В
4: нашем комплексе 8 различных типов саун. Это паровые сауны, где мы применяем ингаляционные ароматы, например, мяту или эвкалипт. Можно использовать морскую соль. Затем есть сухие сауны, инфракрасные сауны, а также очень популярны среди клиентов тепидариум, скамейки с подогревом и биосауна. Мы предоставляем нашим гостям возможность ежедневно наслаждаться банными процедурами. Сауны сейчас пользуются большой популярностью у наших гостей.
0: В спа-центре «Афродита» чувствуется стремление руководства следовать всем современным тенденциям. Здесь есть хорошо оборудованный фитнес-центр, удобные кафе, зоны отдыха и то, что может изменить мир. Это красота, говорит Грета Бунякова.
2: Помимо оздоровительного отделения, в спа-центре «Афродита» есть салон красоты, предлагающий различные процедуры, направленные на улучшение красоты и здоровья кожи. Кстати, среди клиенток особой популярностью пользуется золотая маска, содержащая 24-каратное золото и обладающая сильным увлажняющим и омолаживающим эффектом.
0: Многих пациентов, посещающих спа-центр «Афродита», особенно интересует лечебный источник питьевой воды с превосходным вкусом. Местные жители приходят сюда почти каждый день выпить воды и набрать бутылки про запас. Менеджер Павел Кашечка считает, что это идеальная питьевая вода. Он советует ее пить 3 раза в день, а утром натощак.
9: Ako лечебный прамень питный в наших купелах служит в РДБ 22.
4: Целебный питьевой источник в нашем спа-центре – Афродита. Это колодец БЕ-22, расположенный прямо в центре спа-зоны. Глубина этого колодца составляет 105 метров. Температура воды 37 градусов по Цельсию. В ее составе преобладают кальций и магний в соотношении 2 к 1. Вода имеет слабощелочную реакцию, поэтому оказывает очень положительное воздействие на организм, благотворно влияет на пищеварительность, тракт и функцию почек.
0: Первое письменное упоминание об источниках в Раицкой теплице относится к 1376 году, а это значит, что, по крайней мере, в XIV веке люди уже знали о благотворном влиянии местных вод.
9: В 17 столетии Раицкие теплицы патрили под Литавское недалекое панство.
4: В 17 веке Раицкие теплицы принадлежали имению Литава. Неподалеку находился замок Литава. В то время он принадлежал знатному дворянину Яну Турзу, большому поклоннику термальных источников. Уже тогда была построена кирпичная баня с несколькими помещениями. Первые письменные упоминания о применении воды из Раицкой теплицы как питьевой относятся к 19 веку. В публикации 1895 года приводятся медицинские отчеты об удивительных положительных эффектах питьевого лечения хронических заболеваний почек и пищеварительной системы.
0: Спа-центр «Афродита» ежегодно посещают около 200 тысяч клиентов, а общее количество гостей, пользующихся услугами спа-центра, составляет приблизительно 40 тысяч.
4: Каждую из наших здравниц посещает большое число туристов из соседних стран. Нам повезло, что курорт Раицкие теплицы находится недалеко от чешской и польской границ, а это значит, что у нас очень много чешских и польских клиентов. Но кроме того, к нам приезжают туристы со всего мира.
0: И в заключении беседы с вице-президентом акционерного общества «Словацкие здравницы» Раицкие теплицы Зденко Мишкольци мы узнали, что уже есть план по дальнейшему расширению спа-центра «Афродита» и гостиничных номеров. Налоги от доходов курорта идут в городскую казну.
4: Очень важно развивать наш курорт, потому что благополучие региона неразрывно связано с успешной работой здравницы. Я хочу напомнить слова наших клиентов из разных близких и далеких стран. Отдыхающие любуются нашей природой, они говорят: «У вас здесь очень красиво, но об этом почти никто не знает в мире. Ваш курорт можно сравнить с необработанным алмазом, который может засверкать в руках мастера. К этому надо только приложить усилия. У курорта Раицкие теплицы – огромный потенциал».
0: Гости спа-центра «Афродита» восхищаются красотой природы в окрестностях холмов Солнечной скалы. С интересом посещают село Раицко-Лесно, где находится знаменитый деревянный рождественский вертеп. Или едут в город Бойницы с его величественным замком и популярным зоопарком. Гостям курорта Раицкие теплицы нравится быть на природе в горах, наслаждаться чистым воздухом. А это, безусловно, очень важный фактор в наши дни.
11: Радио Словакия International.
0: Мы продолжаем. Словаки очень бережно относятся к своему народному творчеству. Песни и танцы передаются из поколения в поколение. И сегодня мы представим вам старинные словацкие народные песни. В них воспевается труд, природа, дающая плоды. Особое место в словацких народных песнях занимает солнце. Ведь без солнечных лучей не может быть хорошего урожая. Сейчас прозвучит песня «Светит солнце» в исполнении фольклорной группы «Народная музыка» Мартинки Бобаневой.

Фольклорный коллектив «Народная музыка» Мартинки Бобановой исполнила песню «Светит солнце». Эту песню поют жители района Терхово, который объединяет 68 малых деревень. Здесь очень сильные словацкие народные культурные традиции, которые широко представлены на летних фольклорных фестивалях. Кроме того, терховская народная музыка – феноменальное явление, которое было внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Следующая песня называется «Зашло солнце за горы» из Нитрянского края. Ее исполняет фольклорный коллектив «Народная музыка Пунитран».

фольклорная группа «Народная музыка Понитран» исполнила песню «Зашло солнце за горы». Эту народную песню поют в большом регионе Понитрия, Тикова и Хонта. А сейчас прозвучит еще одна народная словацкая песня о солнце. Она называется «Зайди, солнце, зайди». Это также песня из Нитрянского края, а точнее из села Кшинна, из области Горна-Нитра. Ее исполняет Зора Туранцова и оркестр народных инструментов Словацкого радио в Братиславе. Эта запись была сделана в 1995 году.

Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператоры Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радамир Меша, редакторы Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте. У микрофона Международного радио Словакии Татьяна Житникова. Вначале коротко о нашей программе. Как всегда по субботам вас ожидает исторический календарь. Даты, события, люди. Мы рассказываем об интересных событиях в истории Словакии. Затем мы пригласим вас посетить известную в Словакии здравницу Райские теплицы, которая имеет долгую историю курортного лечения. О здешних лечебных водах знали еще древние римляне. Летом в Словакии особенно популярны фольклорные фестивали. На них звучат народные песни, которые бережно передавались из поколения в поколение. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
2: Даты, события, люди.
3: 4 августа 1863 года в городе Турчанский Святый Мартин состоялось первое общее собрание Матицы Словацкой, общенационального словацкого культурного учреждения. В 1875 году венгерское правительство запретило Матицу, и ее деятельность возобновилась только 1 января 1919 года. В настоящее время она регулируется законом о Матице Словацкой и уставом учреждения. В настоящее время она имеет 505 местных отделений, 15 научных и профильных отделений, а также 240 фольклорных ансамблей. Задача Матицы Словацкой – принимать активное участие в развитии словацкой науки, культуры, искусства, образования и всех форм духовной и общественной жизни, которые укрепляют национальное самосознание, особенно среди словацкой интеллигенции, студентов и молодежи. 4 августа 1935 года родилась Мария Заварска-Лукачевичева, словацкий спортивный редактор и репортер, первый спортивный редактор женщина в Чехословакии. С 1965 по 1994 Мария Заварска работала на словацком радио. Она комментировала 4 Олимпиады и участвовала в нескольких чемпионатах мира и Европы. Под патронажем словацкого радио она организовывала юношеские спортивные соревнования, открывая новые таланты. В ее честь названы мемориал Марии Заварской по гимнастике и забег Марии Заварской в школьной категории. Она была награждена премией «Золотой микрофон» и другими наградами. 6 августа 1737 года в городе Банская Штявница была основана школа горного дела. Этот регион с древних времен был известен своими богатыми месторождениями драгоценных металлов. Первыми известными жителями Банской Штявницы были кельты, прибывшие сюда в 3-2 веках до нашей эры. Именно они начали здесь добычу золота. Ну а в 1735 году Самуэль Миковини основал в Банской Штявнице первую школу горного дела в тогдашней Венгрии. Менее чем через 30 лет в этом городе был основан горный колледж, первый горный вуз в Европе и старейшее техническое училище в мире. Первым его профессором был Микулаш Джеквин. Через год после окончания Первой мировой войны учебное заведение переехало в венгерский город Шопрон, городом-побратимом которого является Банская Штявница. В то время с населением более 20 тысяч человек это был второй по величине населенный пункт Словакии после Братиславы. 6 августа 1958 года в Нитре родился Словакий.

0: Хорватский борец Юлиос Трниско. Кульминацией карьеры одного из самых успешных борцов вольного стиля в истории Словакии стала бронзовая медаль Олимпийских игр 1980 года в Москве в весовой категории до 100 кг. 8 лет спустя он также выступал под 5 кольцами на Олимпиаде в Сеуле. В 1982 и в 1983 годах Юлиос Трниско завоевал 2 бронзовые медали на чемпионатах Европы. 6 августа свой день рождения отметил словацкий певец, актер и ведущий Мартин Малей. Он обучался профессии актера музыкального театра у профессора Мартина Губы в Академии исполнительских искусств в Братиславе, а также проходил стажировку по вокалу в Нью-Йорке у известного преподавателя пения Джастина Стоуни. Мартин Малей выступал в театрах «Новая сцена», «Малая сцена», Словацком национальном театре, театре Павла Урсага «Гвездослава» и театре «Арена». Он был солистом танцевальной студии «Джамба», а также сотрудничает с такими танцевальными группами, как The Pastels и Lady Licious. Мартин Мадия является постоянным участником вокальной группы Fragile, а также занимается сольной карьерой, в которой, естественно, обращается к жанрам, отличным от тех, которые положили начало его музыкальной карьере. Он тяготеет к фанковой и современной музыке, например, в стиле Джастина Тамберлейка. 9 августа 2016 года словацкий канаист Матей Бенуш завоевал серебряную медаль, заняв 2-е место в водном слаломе в категории С1 на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Он является обладателем 8 золотых медалей чемпионата мира по водному слалому и 7 золотых медалей чемпионата Европы в категории патрулирования. В индивидуальных дисциплинах он завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2011 года, а также серебряную и 2 бронзовые медали чемпионатов Европы 2010, 2013 и 2015 годов. Бенуш также является абсолютным победителем Кубка мира в 2010 и 2015 годах, которым в последующие годы добавил 2 серебряных и 2 бронзовых медали. Кроме олимпийского серебра в Рио-де-Жанейро, он завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Это были события, о которых мы не смогли рассказать в своих передачах на этой неделе, но которые стоит вспомнить.
1: Радио Словакия Интернешнл.
2: Мы продолжаем. У микрофона Татьяна Житникова. А сейчас, друзья, предлагаем вам посетить известный в Словакии курорт Райские Теплицы. О свойствах местных лечебных источников люди знали еще с античных времен.

0: Словакии зарегистрировано 1948 целебных источников. Но в нашей викторине мы сможем представить только 9 из них. Напомню, что мы уже рассказывали вам о курортах в Пьештяны, Тринчанской теплице и Бордеев. Сегодня представим вам замечательный курорт Райцкие теплицы. Благодаря своим термальным источникам его популярность с каждым годом растет. Об уникальности этого курорта расскажет моя коллега из секции вещаний РСИ на испанском языке Мария Мангова, которая вырастала в городе Райцкие теплицы.
1: Моя вольба, же спрацуем до сутяже «Жива вода купеле спа Афродите» в Райцких теплицах была однозначна.
2: Мой выбор в подготовке очередного тура «Живая вода» был не случайным. Город Раецкие теплицы знаком мне с детства. Моя родина – Раецкая долина, которая находится у подножия гор Малой Фатры и Стражевских Ворхов в бассейне реки Райчанка. Я хорошо помню о Раецкой теплице как тихий, уютный городок, где жизнь кипит вокруг автовокзала, где пересекалось много маршрутов. Сюда приходили автобусы из разных регионов Чехословакии. Я часами сидела на платформе и смотрела на людей, которые приезжали сюда на курорт или уже уезжали. Но 30 лет назад все кардинально изменилось.
0: Что же именно изменилось в Райцкой теплице за последние 30 лет? Об этом нам поведает вице-президент акционерного общества «Словацкие здравницы» Райцкие теплицы Зденко Мишкольций.
3: В 1996
4: году, то есть 30 лет назад, произошли большие перемены. Моя семья переехала сюда в целях предпринимательства, и мы решили преобразить этот курорт, обновить оборудование, здание. Этот курорт был одной из отсталых и запущенных здравниц, и было совершенно понятно, что нам нужно в него инвестировать.
3: Мы
4: также продумали реконструкцию курорта с точки зрения маркетинга и прибыльности. Мы обнаружили, что на этом месте были когда-то древние, еще античные бани, очень оригинальная архитектура. Уже в древности люди знали о лечебных свойствах местной воды, здесь были построены купальни, и люди посещали их для оздоровления. Мы взяли за образец античные бани с бассейнами и колоннами, использовали натуральные материалы. И все эти детали, античные и современные, создают особую атмосферу античной роскоши, с ее мифологией, неповторимую гармонию духа и тела и благоприятные условия для восстановления.
0: И вот в 1996 году термальный комплекс Райцкой теплицы был преобразован в спа-центр «Афродита». В нем вы попадаете в мир античности и роскоши. Конечно, мнение о коммерциализации термальных источников и подражании античному дизайну могут различаться, но факт остается фактом. Всякий раз, когда вы посещаете Афродиту, как ее просто называют местные жители, при входе у касс вам предстоит стоять в очереди, а в раздевалках также полно людей, желающих здесь отдохнуть. Послушаем, что говорят отдыхающие.
5: Ходим часто, а рада бы ходила еще чаще.
6: Я прихожу сюда довольно часто, но хотелось бы еще чаще. Здесь приятная атмосфера, хорошее питание, чудесный отдых, процедуры, массажи. Короче, все, что поддерживает здоровье. Я с удовольствием сюда приезжаю, потому что здесь можно отдохнуть по-настоящему. В Афродите несколько бассейнов с разной температурой, удобные апартаменты и, конечно, отличная кухня. Здесь вкусно кормят. Я сюда приезжаю в течение более 20 лет. Видела, как проходила реконструкция курорта, как он менялся на глазах. И сейчас это курорт на высоком уровне.
2: Мы приехали из Праги, у нас здесь живут родственники. Мы с радостью возвращаемся в эти места. Здесь живописная природа и хорошее обслуживание.
4: Я очень осторожен, когда бываю в местах, где много людей. Всякое в жизни случается, но благодаря здешней воде опасения уходят. Она превосходит все ожидания. Здесь я по-настоящему расслабляюсь. Прекрасные сауны, ванны с прохладной или горячей водой, лечебные продукты. Процедуры, я очень доволен.
0: В спа-центре Афродита используются 5 теплых термальных источников с температурой от 34 до 38 градусов по Цельсию. говорит менеджер и врач-курортолог Павел Кашечка.
7: Земское подложье творено доломитами с вапенцами.
4: Благодаря геологической структуре местные термальные воды имеют свои специфические физико-химические свойства. Состав наших вод особенный. Это кальциево-магниевые, бикарбонатные и гипотонические воды. Они оказывают благотворное влияние на опорно-двигательный аппарат, успокаивают нервную систему.
0: Кроме того, минеральные воды в Раицкой теплице помогают восстановиться пациентам после операции и после травм. Более подробно о том, с какими диагнозами приезжают люди в Раицкой теплице, нам сообщила главный врач Грета Бунякова из спа-центра «Афродита».
8: То знамена болести хребтицы, болести колбов.
2: Мы работаем с пациентами, перенесшими эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов, а также с больными ревматоидным артритом, неврологическими заболеваниями, такими как рассеянный склероз, болезнь Паркинсона. Мы восстанавливаем пациентов после инсульта, а также тех, кто страдает от профессиональных заболеваний. Например, людей, которые ежедневно работают с вибрирующими инструментами или выполняют длительные односторонние нагрузки. В целом мы добиваемся хороших результатов при всех этих диагнозах. Преимущество нашего спа-лечения по сравнению с классической реабилитацией заключается в наличии гидротерапевтического отделения, где пациенты могут заниматься лечебной физкультурой в бассейнах, что ускоряет весь процесс реабилитации.
0: На курорте Раицкой теплице широко используют термотерапию с применением теплых компрессов и обертываний. Физиотерапевты проводят различные виды расслабляющего и лечебного массажа, а также лечат с помощью электротерапии.
2: В нашем распоряжении несколько эффективных приборов, таких как ультразвук, магнитотерапия, лазерная терапия, сфокусированная ударная волна, которые очень эффективны, например, при лечении пяточных шпор, кальцификации, болей в мышцах и сухожилиях. Наша цель – использовать правильное сочетание процедур для облегчения боли, увеличения амплитуды движений в отдельных проблемных частях тела и таким образом в целом улучшить качество жизни.
0: По словам главного врача Греты Буняковой, в своей работе она еще не сталкивалась с таким чудом, когда пациент после лечения вскочил бы с инвалидной коляски и побежал бегом. Но случалось, что люди после травм или операций уже не пользовались костылями или тростью. Естественно, что самого большого результата пациенты достигают при длительном и многократном лечении, которое, к сожалению, немногие могут себе позволить. В основном пациенты прибегают к краткосрочному пребыванию или приезжают в спа-центр, чтобы расслабиться хотя бы на один день или несколько часов. Их часто привлекают сауны, говорит менеджер Павел Кашечка.
4: В нашем комплексе 8 различных типов саун. Это паровые сауны, где мы применяем ингаляционные ароматы, например, мяту или эвкалипт. Можно использовать морскую соль. Затем есть сухие сауны, инфракрасные сауны, а также очень популярны среди клиентов тепидариум, скамейки с подогревом и биосауна. Мы предоставляем нашим гостям возможность ежедневно наслаждаться банными процедурами. Сауна сейчас пользуется большой популярностью у наших гостей.
0: В спа-центре «Афродита» чувствуется стремление руководства следовать всем современным тенденциям. Здесь есть хорошо оборудованный фитнес-центр, удобные кафе, зоны отдыха и то, что может изменить мир. Это красота, говорит Грета Бунякова.
2: Помимо оздоровительного отделения, в спа-центре «Афродита» есть салон красоты, предлагающий различные процедуры, направленные на улучшение красоты и здоровья кожи. Кстати, среди клиенток особой популярностью пользуется золотая маска, содержащая 24-каратное золото и обладающая сильным увлажняющим и омолаживающим эффектом.
0: Многих пациентов, посещающих спа-центр «Афродита», особенно интересует лечебный источник питьевой воды с превосходным вкусом. Местные жители приходят сюда почти каждый день выпить воды и набрать бутылки про запас. Менеджер Павел Кашечка считает, что это идеальная питьевая вода. Он советует ее пить 3 раза в день, а утром натощак.
7: Ako лечебный прамень питный в наших купелях служит врт БЕ-22.
4: Целебный питьевой источник в нашем спа-центре – Афродита. Это колодец БЕ-22, расположенный прямо в центре спа-зоны. Глубина этого колодца составляет 105 метров. Температура воды 37 градусов по Цельсию. В ее составе преобладают кальций и магний в соотношении 2 к 1. Вода имеет слабощелочную реакцию, поэтому оказывает очень положительное воздействие на организм, благотворно влияет на пищеварительность, тракт и функцию почек.
0: Первое письменное упоминание об источниках в Раицкой теплице относится к 1376 году, а это значит, что, по крайней мере, в XIV веке люди уже знали о благотворном влиянии местных вод.
7: В 17 столетии Раицкие теплицы патрили под Литавское недалекое панство.
4: В 17 веке Раицкие теплицы принадлежали имению Литава. Неподалеку находился замок Литава. В то время он принадлежал знатному дворянину Яну Турзу, большому поклоннику термальных источников. Уже тогда была построена кирпичная баня с несколькими помещениями. Первые письменные упоминания о применении воды из Раицкой теплицы как питьевой относятся к 19 веку. В публикации 1895 года приводятся медицинские отчеты об удивительных положительных эффектах питьевого лечения хронических заболеваний почек и пищеварительной системы.
0: СПА-центр «Афродита» ежегодно посещают около 200 тысяч клиентов, а общее количество гостей, пользующихся услугами СПА-центра, составляет приблизительно 40 тысяч.
4: Каждую из наших здравниц посещает большое число туристов из соседних стран. Нам повезло, что курорт Раицкие теплицы находится недалеко от чешской и польской границ, а это значит, что у нас очень много чешских и польских клиентов. Но кроме того, к нам приезжают туристы со всего мира.
0: И в заключении беседы с вице-президентом акционерного общества «Словацкие здравницы» Раицкие теплицы Зденко Мишкольци мы узнали, что уже есть план по дальнейшему расширению спа-центра «Афродита» и гостиничных номеров. Налоги от доходов курорта идут в городскую казну.
4: Очень важно развивать наш курорт, потому что благополучие региона неразрывно связано с успешной работой здравницы. Я хочу напомнить слова наших клиентов из разных близких и далеких стран. Отдыхающие любуются нашей природой, они говорят: «У вас здесь очень красиво, но об этом почти никто не знает в мире. Ваш курорт можно сравнить с необработанным алмазом, который может засверкать в руках мастера. К этому надо только приложить усилия. У курорта Раицкие теплицы – огромный потенциал».
0: Гости спа-центра «Афродита» восхищаются красотой природы в окрестностях холмов Солнечной скалы. С интересом посещают село Раицка-Лесна, где находится знаменитый деревянный рождественский вертеп. Или едут в город Бойницы с его величественным замком и популярным зоопарком. Гостям курорта Раицкие теплицы нравится быть на природе в горах, наслаждаться чистым воздухом. А это, безусловно, очень важный фактор в наши дни.
9: Радио Словакия Интернешнл.
0: Мы продолжаем. Словаки очень бережно относятся к своему народному творчеству. Песни и танцы передаются из поколения в поколение. И сегодня мы представим вам старинные словацкие народные песни. В них воспевается труд, природа, дающая плоды. Особое место в словацких народных песнях занимает солнце. Ведь без солнечных лучей не может быть хорошего урожая. Сейчас прозвучит песня «Светит солнце» в исполнении фольклорной группы «Народная музыка» Мартинки Бобаневой.

фольклорный коллектив «Народная музыка» Мартинки Бобановой исполнила песню «Светит солнце». Эту песню поют жители района Терхова, который объединяет 68 малых деревень. Здесь очень сильные словацкие народные культурные традиции, которые широко представлены на летних фольклорных фестивалях. Кроме того, терховская народная музыка – феноменальное явление, которое было внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Следующая песня называется «Зашло солнце за горы» из Нитрянского края. Ее исполняет фольклорный коллектив «Народная музыка Понитран».

фольклорная группа «Народная музыка Панитран» исполнила песню «Зашло солнце за горы». Эту народную песню поют в большом регионе Понитре, Тикова и Хонта. А сейчас прозвучит еще одна народная словацкая песня о солнце. Она называется «Зайди, солнце, зайди». Это также песня из Нитрянского края, а точнее из села Кшинна, из области Горна-Нитра. Ее исполняет Зора Туранцова и оркестр народных инструментов Словацкого радио в Братиславе. Эта запись была сделана в 1995 году.

Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператоры Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: посетить известную в Словакии здравницу Райцки Теплице, которая имеет долгую историю курортного лечения. О здешних лечебных водах знали еще древние римляне. Летом в Словакии особенно популярны фольклорные фестивали. На них звучат народные песни, которые бережно передавались из поколения в поколение. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
1: Даты, события, люди.
2: 4 августа 1863 года в городе Турчанский Святый Мартин состоялось первое общее собрание Матицы Словацкой, общенационального словацкого культурного учреждения. В 1875 году венгерское правительство запретило Матицу, и ее деятельность возобновилась только 1 января 1919 года. В настоящее время она регулируется законом о Матице Словацкой и уставом учреждения. В настоящее время она имеет 505 местных отделений, 15 научных и профильных отделений, а также 240 фольклорных ансамблей. Задача Матицы Словацкой – принимать активное участие в развитии словацкой науки, культуры, искусства, образования и всех форм духовной и общественной жизни, которые укрепляют национальное самосознание, особенно среди словацкой интеллигенции, студентов и молодежи. 4 августа 1935 года родилась Мария Заварска-Лукачевичева, словацкий спортивный редактор и репортер, первый спортивный редактор женщина в Чехословакии. С 1965 по 1994 Мария Заварска работала на словацком радио. Она комментировала 4 Олимпиады и участвовала в нескольких чемпионатах мира и Европы. Под патронажем словацкого радио она организовывала юношеские спортивные соревнования, открывая новые таланты. В ее честь назван мемориал Марии Заварской по гимнастике и забег Марии Заварской в школьной категории. Она была награждена премией «Золотой микрофон» и другими наградами. 6 августа 1737 года в городе Банско-Штявница была основана школа горного дела. Этот регион с древних времен был известен своими богатыми месторождениями драгоценных металлов. Первыми известными жителями Банско-Штявницы были кельты, прибывшие сюда в 3-2 веках до нашей эры. Именно они начали здесь добычу золота. Ну а в 1735 году Самуэль Миковини основал в Банско-Штявнице первую школу горного дела в тогдашней Венгрии. Менее чем через 30 лет в этом городе был основан горный колледж, первый горный вуз в Европе и старейшее техническое училище в мире. Первым его профессором был Микулаш Джеквин. Через год после окончания Первой мировой войны учебное заведение переехало в венгерский город Шопрон, городом-побратимом которого является Банско-Штявница. В то время с населением более 20 тысяч человек это был второй по величине населенный пункт Словакии после Братиславы. 6 августа 1958 года в Нитре родился словацкий борец Юлиос Трниско. Кульминацией карьеры одного из самых успешных борцов вольного стиля в истории Словакии стала бронзовая медаль Олимпийских игр 1980 года в Москве в весовой категории до 100 кг. 8 лет спустя он также выступал под 5 кольцами на Олимпиаде в Сеуле. В 1982 и в 1983 годах Юлиос Трниско завоевал 2 бронзовые медали на чемпионатах Европы. 6 августа свой день рождения отметил словацкий певец, актер и ведущий Мартин Малей. Он обучался профессии актера музыкального театра у профессора Мартина Губы в Академии исполнительских искусств в Братиславе, а также проходил стажировку по вокалу в Нью-Йорке у известного преподавателя пения Джастина Стоуни. Мартин Малей выступал в театрах «Новая сцена», «Малая сцена», Словацком национальном театре, театре Павла Урсага «Гвездослава» и театре «Арена». Он был солистом танцевальной студии «Джамба», а также сотрудничает с такими танцевальными группами, как The Pastels и Lady Lucius. Мартин Мадия является постоянным участником вокальной группы Fragile, а также занимается сольной карьерой, в которой, естественно, обращается к жанрам, отличным от тех, которые положили начало его музыкальной карьере. Он тяготеет к фанковой и современной музыке, например, в стиле Джастина Тамберлейка. 9 августа 2016 года словацкий каноист Матей Бенуш завоевал серебряную медаль, заняв 2 место в водном слаломе в категории С1 на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Он является обладателем 8 золотых медалей чемпионата мира по водному слалому и 7 золотых медалей чемпионата Европы в категории патрулирования. В индивидуальных дисциплинах он завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2011 года, а также серебряную и 2 бронзовые медали чемпионатов Европы 2010 года.

0: 2013 и 2015 годов. Бенуш также является абсолютным победителем Кубка мира в 2010 и 2015 годах, которым в последующие годы добавил 2 серебряных и 2 бронзовых медали. Кроме олимпийского серебра в Рио-де-Жанейро, он завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Это были события, о которых мы не смогли рассказать в своих передачах на этой неделе, но которые стоит вспомнить.
1: Радио Словакия International.
2: Мы продолжаем. У микрофона Татьяна Житникова. А сейчас, друзья, предлагаем вам посетить известный в Словакии курорт Райские Теплицы. О свойствах местных лечебных источников люди знали еще с античных времен. –

0: Словакии зарегистрировано 1948 целебных источников. Но в нашей викторине мы сможем представить только 9 из них. Напомню, что мы уже рассказывали вам о курортах в Пьештяны, Тринчанские теплицы и Бордеев. Сегодня представим вам замечательный курорт Райцкие теплицы. Благодаря своим термальным источникам его популярность с каждым годом растет. Об уникальности этого курорта расскажет моя коллега из секции вещаний РСИ на испанском языке Мария Мангова, которая вырастала в городе Райцкие теплицы.
1: Моя вольба, же спрацуем до сутяже «Жива вода купеле спа Афродите» в Райцких теплицах была однозначна.
2: Мой выбор в подготовке очередного тура «Живая вода» был не случайным. Город Райцкие теплицы знаком мне с детства. Моя родина – Райцкая долина, которая находится у подножия гор Малой Фатры и Стражевских Ворхов в бассейне реки Райчанка. Я хорошо помню о Райцкой теплице как тихий, уютный городок, где жизнь кипит вокруг автовокзала, где пересекалось много маршрутов. Сюда приходили автобусы из разных регионов Чехословакии. Я часами сидела на платформе и смотрела на людей, которые приезжали сюда на курорт или уже уезжали. Но 30 лет назад все кардинально изменилось.
0: Что же именно изменилось в Райцкой теплице за последние 30 лет? Об этом нам поведает вице-президент акционерного общества «Словацкие здравницы» Райцкие теплицы Зденко Мишкольцы.
3: В 1996
4: году, то есть 30 лет назад, произошли большие перемены. Моя семья переехала сюда в целях предпринимательства, и мы решили преобразить этот курорт, обновить оборудование, здание. Этот курорт был одной из отсталых и запущенных здравниц, и было совершенно понятно, что нам нужно в него инвестировать.
5: Мы также продумали реконструкцию курорта с точки зрения маркетинга и прибыльности. Мы обнаружили, что на этом месте были когда-то древние, еще античные бани, очень оригинальная архитектура.
4: Уже в древности люди знали о лечебных свойствах местной воды, здесь были построены купальни, и люди посещали их для оздоровления. Мы взяли за образец античные бани с бассейнами и колоннами, использовали натуральные материалы. И все эти детали, античные и современные, создают особую атмосферу античной роскоши, с ее мифологией, неповторимую гармонию духа и тела и благоприятные условия для восстановления.
0: И вот в 1996 году термальный комплекс Райцкие теплицы был преобразован в спа-центр Афродита. В нем вы попадаете в мир античности и роскоши. Конечно, мнение о коммерциализации термальных источников и подражании античному дизайну могут различаться, но факт остается фактом. Всякий раз, когда вы посещаете Афродиту, как ее просто называют местные жители, при входе у касс вам предстоит стоять в очереди, а в раздевалках также полно людей, желающих здесь отдохнуть. Послушаем, что говорят отдыхающие.
6: Ходим часто, а рада бы ходила еще частей.
7: Я прихожу сюда довольно часто, но хотелось бы еще чаще. Здесь приятная атмосфера, хорошее питание, чудесный отдых, процедуры, массажи. Короче, все, что поддерживает здоровье. Я с удовольствием сюда приезжаю, потому что здесь можно отдохнуть по-настоящему. В Афродите несколько бассейнов с разной температурой, удобные апартаменты и, конечно, отличная кухня. Здесь вкусно кормят. Я сюда приезжая в течение более 20 лет. Видела, как проходила реконструкция курорта, как он менялся на глазах. И сейчас это курорт на высоком уровне.
2: Мы приехали из Праги, у нас здесь живут родственники. Мы с радостью возвращаемся в эти места. Здесь живописная природа и хорошее обслуживание.
4: Я очень осторожен, когда бываю в местах, где много людей. Всякое в жизни случается, но благодаря здешней воде опасения уходят. Она превосходит все ожидания. Здесь я по-настоящему расслабляюсь. Прекрасные сауны, ванны с прохладной или горячей водой, лечебные процедуры. Я очень доволен.
0: В спа-центре Афродита используются 5 теплых термальных источников с температурой от 34 до 38 градусов по Цельсию. говорит менеджер и врач-курортолог Павел Кашечка.
8: Земское подложье творено доломитами с вапенцами.
4: Благодаря геологической структуре местные термальные воды имеют свои специфические физико-химические свойства. Состав наших вод особенный. Это кальциево-магниевые, бикарбонатные и гипотонические воды. Они оказывают благотворное влияние на опорно-двигательный аппарат, успокаивают нервную систему.
0: Кроме того, минеральные воды в Раицкой теплице помогают восстановиться пациентам после операции и после травм. Более подробно о том, с какими диагнозами приезжают люди в Раицкой теплице, нам сообщила главный врач Грета Бунякова из спа-центра «Афродита».
9: Это знамена болезни хребтицы, болезни колбов.
2: Мы работаем с пациентами, перенесшими эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов, а также с больными ревматоидным артритом, неврологическими заболеваниями, такими как рассеянный склероз, болезнь Паркинсона. Мы восстанавливаем пациентов после инсульта, а также тех, кто страдает от профессиональных заболеваний. Например, людей, которые ежедневно работают с вибрирующими инструментами или выполняют длительные односторонние нагрузки. В целом мы добиваемся хороших результатов при всех этих диагнозах. Преимущество нашего спа-лечения по сравнению с классической реабилитацией заключается в наличии гидротерапевтического отделения, где пациенты могут заниматься лечебной физкультурой в бассейнах, что ускоряет весь процесс реабилитации.
0: На курорте Раицкой теплице широко используют термотерапию с применением теплых компрессов и обертываний. Физиотерапевты проводят различные виды расслабляющего и лечебного массажа, а также лечат с помощью электротерапии.
9: В
2: нашем распоряжении несколько эффективных приборов, таких как ультразвук, магнитотерапия, лазерная терапия, сфокусированная ударная волна, которые очень эффективны, например, при лечении пяточных шпор, кальцификации, болей в мышцах и сухожилиях. Наша цель – использовать правильное сочетание процедур для облегчения боли, увеличения амплитуды движений в отдельных проблемных частях тела и таким образом в целом улучшить качество жизни.
0: По словам главного врача Греты Буняковой, в своей работе она еще не сталкивалась с таким чудом, когда пациент после лечения вскочил бы с инвалидной коляски и побежал бегом. Но случалось, что люди после травм или операций уже не пользовались костылями или тростью. Естественно, что самого большого результата пациенты достигают при длительном и многократном лечении, которое, к сожалению, немногие могут себе позволить. В основном пациенты прибегают к краткосрочному пребыванию или приезжают в спа-центр, чтобы расслабиться хотя бы на один день или несколько часов. Их часто привлекают сауны, говорит менеджер Павел Кашечка.
4: В нашем комплексе 8 различных типов саун. Это паровые сауны, где мы применяем ингаляционные ароматы, например, мяту или эвкалипт. Можно использовать морскую соль. Затем есть сухие сауны, инфракрасные сауны, а также очень популярны среди клиентов тепидариум, скамейки с подогревом и биосауна. Мы предоставляем нашим гостям возможность ежедневно наслаждаться банными процедурами. Сауна сейчас пользуется большой популярностью у наших гостей.
0: В спа-центре «Афродита» чувствуется стремление руководства следовать всем современным тенденциям. Здесь есть хорошо оборудованный фитнес-центр, удобные кафе, зоны отдыха и то, что может изменить мир. Это красота, говорит Грета Бунякова.
2: Помимо оздоровительного отделения, в спа-центре «Афродита» есть салон красоты, предлагающий различные процедуры, направленные на улучшение красоты и здоровья кожи. Кстати, среди клиенток особой популярностью пользуется золотая маска, содержащая 24-каратное золото и обладающая сильным увлажняющим и омолаживающим эффектом.
0: Многих пациентов, посещающих спа-центр «Афродита», особенно интересует лечебный источник питьевой воды с превосходным вкусом. Местные жители приходят сюда почти каждый день выпить воды и набрать бутылки про запас. Менеджер Павел Кашечка считает, что это идеальная питьевая вода. Он советует ее пить 3 раза в день, а утром натощак.
8: Ako лечебный прамень питный в наших купелях служит врт БЕ-22.
4: Целебный питьевой источник в нашем спа-центре – Афродита. Это колодец БЕ-22, расположенный прямо в центре спа-зоны. Глубина этого колодца составляет 105 метров. Температура воды – 37 градусов по Цельсию. В ее составе преобладают кальций и магний в соотношении 2 к 1. Вода имеет слабощелочную реакцию, поэтому оказывает очень положительное воздействие на организм, благотворно влияет на пищеварительность, тракт и функцию почек.
0: Первое письменное упоминание об источниках в Раицкой теплице относится к 1376 году, а это значит, что по крайней мере в XIV веке люди уже знали о благотворном влиянии местных вод.
8: В 17 столетии Раицкие теплицы патрили под Литавское недалекое панство.
4: В 17 веке Раицкие теплицы принадлежали имению Литава. Неподалеку находился замок Литава. В то время он принадлежал знатному дворянину Яну Турзу, большому поклоннику термальных источников. Уже тогда была построена кирпичная баня с несколькими помещениями. Первые письменные упоминания о применении воды из Раицкой теплицы как питьевой относятся к 19 веку. В публикации 1895 года приводятся медицинские отчеты об удивительных положительных эффектах питьевого лечения хронических заболеваний почек и пищеварительной системы.
0: СПА-центр «Афродита» ежегодно посещают около 200 тысяч клиентов, а общее количество гостей, пользующихся услугами СПА-центра, составляет приблизительно 40 тысяч.
4: Каждую из наших здравниц посещает большое число туристов из соседних стран. Нам повезло, что курорт Раицкие теплицы находится недалеко от чешской и польской границ, а это значит, что у нас очень много чешских и польских клиентов. Но кроме того, к нам приезжают туристы со всего мира.
0: И в заключении беседы с вице-президентом акционерного общества «Словацкие здравницы» Раицкие теплицы Зденко Мишкольци мы узнали, что уже есть план по дальнейшему расширению СПА-центра «Афродита» и гостиничных номеров. Налоги от доходов курорта идут в городскую казну.
4: Очень важно развивать наш курорт, потому что благополучие региона неразрывно связано с успешной работой здравницы. Я хочу напомнить слова наших клиентов из разных близких и далеких стран. Отдыхающие любуются нашей природой, они говорят: «У вас здесь очень красиво, но об этом почти никто не знает в мире. Ваш курорт можно сравнить с необработанным алмазом, который может засверкать в руках мастера. К этому надо только приложить усилия. У курорта Раицкие теплицы – огромный потенциал».
0: Гости СПА-центра «Афродита» восхищаются красотой природы в окрестностях холмов Солнечной скалы. С интересом посещают село Раицко-Лесно, где находится знаменитый деревянный рождественский вертеп. Или едут в город Бойницы с его величественным замком и популярным зоопарком. Гостям курорта Раицкой теплицы нравится быть на природе в горах, наслаждаться чистым воздухом. А это, безусловно, очень важный фактор в наши дни.
10: Радио Словакия Интернешнл.
0: Мы продолжаем. Словаки очень бережно относятся к своему народному творчеству. Песни и танцы передаются из поколения в поколение. И сегодня мы представим вам старинные словацкие народные песни. В них воспевается труд, природа, дающая плоды. Особое место в словацких народных песнях занимает солнце. Ведь без солнечных лучей не может быть хорошего урожая. Сейчас прозвучит песня «Светит солнце» в исполнении фольклорной группы «Народная музыка» Мартинки Бобаневой.

Фольклорный коллектив «Народная музыка» Мартинки Бобановой исполнила песню «Светит солнце». Эту песню поют жители района Терхово, который объединяет 68 малых деревень. Здесь очень сильные словацкие народные культурные традиции, которые широко представлены на летних фольклорных фестивалях. Кроме того, терховская народная музыка – феноменальное явление, которое было внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Следующая песня называется «Зашло солнце за горы» из Нитрянского края. Ее исполняет фольклорный коллектив «Народная музыка Пунитран».

Фольклорная группа «Народная музыка Панитран» исполнила песню «Зашло солнце за горы». Эту народную песню поют в большом регионе Понитрия, Тикова и Хонта. А сейчас прозвучит еще одна народная словацкая песня о солнце. Она называется «Зайди, солнце, зайди». Это также песня из Нитрянского края, а точнее из села Кшинна, из области Горна-Нитра. Ее исполняет Зора Туранцова и оркестр народных инструментов Словацкого радио в Братиславе. Эта запись была сделана в 1995 году.

Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператоры Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте. У микрофона Международного радио Словакии Татьяна Житникова. Вначале коротко о нашей программе. Как всегда по субботам вас ожидает исторический календарь. Даты, события, люди. Мы рассказываем об интересных событиях в истории Словакии. Затем мы пригласим вас посетить известную в Словакии здравницу Райские теплицы, которая имеет долгую историю курортного лечения. О здешних лечебных водах знали еще древние римляне. Летом в Словакии особенно популярны фольклорные фестивали. На них звучат народные песни, которые бережно передавались из поколения в поколение. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
2: Даты, события, люди.
3: 4 августа 1863 года в городе Турчанский Святый Мартин состоялось первое общее собрание Матицы Словацкой, общенационального словацкого культурного учреждения. В 1875 году венгерское правительство запретило Матицу, и ее деятельность возобновилась только 1 января 1919 года. В настоящее время она регулируется законом о Матице Словацкой и уставом учреждения. В настоящее время она имеет 505 местных отделений, 15 научных и профильных отделений, а также 240 фольклорных ансамблей. Задача Матицы Словацкой – принимать активное участие в развитии словацкой науки, культуры, искусства.

0: юношеские спортивные соревнования, открывая новые таланты. В ее честь назван мемориал Марии Заварской по гимнастике и забег Марии Заварской в школьной категории. Она была награждена премией «Золотой микрофон» и другими наградами. 6 августа 1737 года в городе Банская Штявница была основана школа горного дела. Этот регион с древних времен был известен своими богатыми месторождениями драгоценных металлов. Первыми известными жителями Банской Штявницы были кельты, прибывшие сюда в 3-2 веках до нашей эры. Именно они начали здесь добычу золота. Ну а в 1735 году Самуэль Миковини основал в Банской Штявнице первую школу горного дела в тогдашней Венгрии. Менее чем через 30 лет в этом городе был основан горный колледж, первый горный вуз в Европе и старейшее техническое училище в мире. Первым его профессором был Микулаш Джеквин. Через год после окончания Первой мировой войны учебное заведение переехало в венгерский город Шопрон, городом, побратимом которого является Банская Штявница. В то время с населением более 20 тысяч человек это был второй по величине населенный пункт Словакии после Братиславы. 6 августа 1958 года в Нитре родился словацкий борец Юлиос Трниско. Кульминацией карьеры одного из самых успешных борцов вольного стиля в истории Словакии стала бронзовая медаль Олимпийских игр 1980 года в Москве в весовой категории до 100 кг. 8 лет спустя он также выступал под 5 кольцами на Олимпиаде в Сеуле. В 1982 и в 1983 годах Юлиос Трниско завоевал 2 бронзовые медали на чемпионатах Европы. 6 августа свой день рождения отметил словацкий певец, актер и ведущий Мартин Мадей. Он обучался профессии актера музыкального театра у профессора Мартина Губы в Академии исполнительских искусств в Братиславе, а также проходил стажировку по вокалу в Нью-Йорке у известного преподавателя пения Джастина Стоуни. Мартин Мадей выступал в театрах «Новая сцена», «Малая сцена», Словацком национальном театре, театре Павла Урсага «Гвездослава» и театре «Арена». Он был солистом танцевальной студии «Джамба», а также сотрудничает с такими танцевальными группами, как The Pastels и Lady Lucius. Мартин Мадия является постоянным участником вокальной группы Fragile, а также занимается сольной карьерой, в которой, естественно, обращается к жанрам, отличным от тех, которые положили начало его музыкальной карьере. Он тяготеет к фанковой и современной музыке, например, в стиле Джастина Тамберлейка. 9 августа 2016 года словацкий каноист Матей Бенуш завоевал серебряную медаль, заняв 2 место в водном слаломе в категории С1 на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Он является обладателем 8 золотых медалей чемпионата мира по водному слалому и 7 золотых медалей чемпионата Европы в категории патрулирования. В индивидуальных дисциплинах он завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2011 года, а также серебряную и 2 бронзовые медали чемпионатов Европы 2010, 13 и 15 годов. Бенуш также является абсолютным победителем Кубка мира в 2010 и 2015 годах, которым в последующие годы добавил 2 серебряных и 2 бронзовых медали. Кроме олимпийского серебра в Рио-де-Жанейро, он завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Это были события, о которых мы не смогли рассказать в своих передачах на этой неделе, но которые стоит вспомнить.
1: Радио Словакия Интернешнл.
2: Мы продолжаем. У микрофона Татьяна Житникова. А сейчас, друзья, предлагаем вам посетить известный в Словакии курорт Райские Теплицы. О свойствах местных лечебных источников люди знали еще с античных времен.

0: Словакии зарегистрировано 1948 целебных источников. Но в нашей викторине мы сможем представить только 9 из них. Напомню, что мы уже рассказывали вам о курортах в Пьештяны, Тринчанские теплицы и Бордеев. Сегодня представим вам замечательный курорт Райцкие теплицы. Благодаря своим термальным источникам его популярность с каждым годом растет. Об уникальности этого курорта расскажет моя коллега из секции вещаний РСИ на испанском языке Мария Мангова, которая вырастала в городе Райцкие теплицы.
1: Моя вольба, же спрацуем до сутяже «Жива вода купеле спа Афродите» в Райцких теплицах была однозначна.
2: Мой выбор в подготовке очередного тура «Живая вода» был не случайным. Город Райцкие теплицы знаком мне с детства. Моя родина – Райцкая долина, которая находится у подножия гор Малой Фатры и Стражевских Ворхов в бассейне реки Райчанка. Я хорошо помню о Райцкой теплице как тихий, уютный городок, где жизнь кипит вокруг автовокзала, где пересекалось много маршрутов. Сюда приходили автобусы из разных регионов Чехословакии. Я часами сидела на платформе и смотрела на людей, которые приезжали сюда на курорт или уже уезжали. Но 30 лет назад все кардинально изменилось.
0: Что же именно изменилось в Райцкой теплице за последние 30 лет? Об этом нам поведает вице-президент акционерного общества «Словацкие здравницы» Райцкие теплицы Зденко Мишкольций.
3: В 1996
4: году, то есть 30 лет назад, произошли большие перемены. Моя семья переехала сюда в целях предпринимательства, и мы решили преобразить этот курорт, обновить оборудование, здание. Этот курорт был одной из отсталых и запущенных здравниц, и было совершенно понятно, что нам нужно в него инвестировать. Мы также продумали реконструкцию курорта с точки зрения маркетинга и прибыльности. Мы обнаружили, что на этом месте были когда-то древние, еще античные бани, очень оригинальная архитектура. Уже в древности люди знали о лечебных свойствах местной воды, здесь были построены купальни, и люди посещали их для оздоровления. Мы взяли за образец античные бани с бассейнами и колоннами, использовали натуральные материалы. И все эти детали, античные и современные, создают особую атмосферу античной роскоши, с ее мифологией, неповторимую гармонию духа и тела и благоприятные условия для восстановления.
0: И вот в 1996 году термальный комплекс Райцкие теплицы был преобразован в спа-центр Афродита. В нем вы попадаете в мир античности и роскоши. Конечно, мнение о коммерциализации термальных источников и подражании античному дизайну могут различаться, но факт остается фактом. Всякий раз, когда вы посещаете Афродиту, как ее просто называют местные жители, при входе у касс вам предстоит стоять в очереди, а в раздевалках также полно людей, желающих здесь отдохнуть. Послушаем, что говорят отдыхающие.
5: Ходим часто, рада бы ходила еще чаще.
6: Я прихожу сюда довольно часто, но хотелось бы еще чаще. Здесь приятная атмосфера, хорошее питание, чудесный отдых, процедуры, массажи. Короче, все, что поддерживает здоровье. Я с удовольствием сюда приезжаю, потому что здесь можно отдохнуть по-настоящему. В Афродите несколько бассейнов с разной температурой, удобные апартаменты и, конечно, отличная кухня. Здесь вкусно кормят. Я сюда приезжаю в течение более 20 лет. Видела, как проходила реконструкция курорта, как он менялся на глазах. И сейчас это курорт на высоком уровне.
2: Мы приехали из Праги, у нас здесь живут родственники. Мы с радостью возвращаемся в эти места. Здесь живописная природа и хорошее обслуживание.
4: Я очень осторожен, когда бываю в местах, где много людей. Всякое в жизни случается, но благодаря здешней воде опасения уходят. Она превосходит все ожидания. Здесь я по-настоящему расслабляюсь. Прекрасные сауны, ванны с прохладной или горячей водой, лечебные продукты. Процедуры, я очень доволен.
0: В спа-центре Афродита используются 5 теплых термальных источников с температурой от 34 до 38 градусов по Цельсию. говорит менеджер и врач-курортолог Павел Кашечка.
7: Земское подложие творено доломитами с вапенцами.
4: Благодаря геологической структуре местные термальные воды имеют свои специфические физико-химические свойства. Состав наших вод особенный. Это кальциево-магниевые, бикарбонатные и гипотонические воды. Они оказывают благотворное влияние на опорно-двигательный аппарат, успокаивают нервную систему.
0: Кроме того, минеральные воды в Раицкой теплице помогают восстановиться пациентам после операции и после травм. Более подробно о том, с какими диагнозами приезжают люди в Раицкой теплице, нам сообщила главный врач Грета Бунякова из спа-центра «Афродита».
8: Это знамена болезни хребтицы, болезни колбов.
2: Мы работаем с пациентами, перенесшими антепротезирование коленного и тазобедренного суставов, а также с больными ревматоидным артритом, неврологическими заболеваниями, такими как рассеянный склероз, болезнь Паркинсона. Мы восстанавливаем пациентов после инсульта, а также тех, кто страдает от профессиональных заболеваний. Например, людей, которые ежедневно работают с вибрирующими инструментами или выполняют длительные односторонние нагрузки. В целом мы добиваемся хороших результатов при всех этих диагнозах. Преимущество нашего спа-лечения по сравнению с классической реабилитацией заключается в наличии гидротерапевтического отделения, где пациенты могут заниматься лечебной физкультурой в бассейнах, что ускоряет весь процесс реабилитации.
0: На курорте Раицкой теплице широко используют термотерапию с применением теплых компрессов и обертываний. Физиотерапевты проводят различные виды расслабляющего и лечебного массажа, а также лечат с помощью электротерапии.
2: В нашем распоряжении несколько эффективных приборов, таких как ультразвук, магнитотерапия, лазерная терапия, сфокусированная ударная волна, которые очень эффективны, например, при лечении пяточных шпор, кальцификации, болей в мышцах и сухожилиях. Наша цель – использовать правильное сочетание процедур для облегчения боли, увеличения амплитуды движений в отдельных проблемных частях тела и таким образом в целом улучшить качество жизни.
0: По словам главного врача Греты Буняковой, в своей работе она еще не сталкивалась с таким чудом, когда пациент после лечения вскочил бы с инвалидной коляски и побежал бегом. Но случалось, что люди после травм или операций уже не пользовались костылями или тростью. Естественно, что самого большого результата пациенты достигают при длительном и многократном лечении, которое, к сожалению, немногие могут себе позволить. В основном пациенты прибегают к краткосрочному пребыванию или приезжают в спа-центр, чтобы расслабиться хотя бы на один день или несколько часов. Их часто привлекают сауны, говорит менеджер Павел Кашечка.
4: В нашем комплексе 8 различных типов саун. Это паровые сауны, где мы применяем ингаляционные ароматы, например, мяту или эвкалипт. Можно использовать морскую соль. Затем есть сухие сауны, инфракрасные сауны, а также очень популярны среди клиентов тепидариум, скамейки с подогревом и биосауна. Мы предоставляем нашим гостям возможность ежедневно наслаждаться банными процедурами. Сауна сейчас пользуется большой популярностью у наших гостей.
0: В спа-центре «Афродита» чувствуется стремление руководства следовать всем современным тенденциям. Здесь есть хорошо оборудованный фитнес-центр, удобные кафе, зоны отдыха и то, что может изменить мир. Это красота, говорит Грета Бунякова.
2: Помимо оздоровительного отделения, в спа-центре «Афродита» есть салон красоты, предлагающий различные процедуры, направленные на улучшение красоты и здоровья кожи. Кстати, среди клиенток особой популярностью пользуется золотая маска, содержащая 24-каратное золото и обладающая сильным увлажняющим и омолаживающим эффектом.
0: Многих пациентов, посещающих спа-центр «Афродита», особенно интересует лечебный источник питьевой воды с превосходным вкусом. Местные жители приходят сюда почти каждый день выпить воды и набрать бутылки про запас. Менеджер Павел Кашечка считает, что это идеальная питьевая вода. Он советует ее пить 3 раза в день, а утром натощак.
7: Ako лечебный прамень питный в наших купелях служит врт БЕ-22.
4: Целебный питьевой источник в нашем спа-центре – Афродита. Это колодец БЕ-22, расположенный прямо в центре спа-зоны. Глубина этого колодца составляет 105 метров. Температура воды 37 градусов по Цельсию. В ее составе преобладают кальций и магний в соотношении 2 к 1. Вода имеет слабощелочную реакцию, поэтому оказывает очень положительное воздействие на организм, благотворно влияет на пищеварительность, тракт и функцию почек.
0: Первое письменное упоминание об источниках в Раицкой теплице относится к 1376 году, а это значит, что по крайней мере в 14 веке люди уже знали о благотворном влиянии местных вод.
7: В 17 столетии Раицкие теплицы патрили под Литовское недалекое панство.
4: В 17 веке Раицкие теплицы принадлежали имению Литава. Неподалеку находился замок Литава. В то время он принадлежал знатному дворянину Яну Турзу, большому поклоннику термальных источников. Уже тогда была построена кирпичная баня с несколькими помещениями. Первые письменные упоминания о применении воды из Раицкой теплицы как питьевой относятся к 19 веку. В публикации 1895 года приводятся медицинские отчеты об удивительных положительных эффектах питьевого лечения хронических заболеваний почек и пищеварительной системы.
0: СПА-центр «Афродита» ежегодно посещают около 200 тысяч клиентов, а общее количество гостей, пользующихся услугами СПА-центра, составляет приблизительно 40 тысяч.
4: Каждую из наших здравниц посещает большое число туристов из соседних стран. Нам повезло, что курорт Раицкие теплицы находится недалеко от чешской и польской границ, а это значит, что у нас очень много чешских и польских клиентов. Но кроме того, к нам приезжают туристы со всего мира.
0: И в заключении беседы с вице-президентом акционерного общества «Словацкие здравницы» Раицкие теплицы Зденко Мишкольци мы узнали, что уже есть план по дальнейшему расширению спа-центра «Афродита» и гостиничных номеров. Налоги от доходов курорта идут в городскую казну.
4: Очень важно развивать наш курорт, потому что благополучие региона неразрывно связано с успешной работой здравницы. Я хочу напомнить слова наших клиентов из разных близких и далеких стран. Отдыхающие любуются нашей природой, они говорят: «У вас здесь очень красиво, но об этом почти никто не знает в мире. Ваш курорт можно сравнить с необработанным алмазом, который может засверкать в руках мастера. К этому надо только приложить усилия. У курорта Раицкие теплицы – огромный потенциал».
0: Гости спа-центра «Афродита» восхищаются красотой природы в окрестностях холмов Солнечной скалы. С интересом посещают село Раицка-Лесна, где находится знаменитый деревянный рождественский вертеп. Или едут в город Бойницы с его величественным замком и популярным зоопарком. Гостям курорта Раицкие теплицы нравится быть на природе в горах, наслаждаться чистым воздухом. А это, безусловно, очень важный фактор в наши дни.
9: Радио Словакия International.
0: Мы продолжаем. Словаки очень бережно относятся к своему народному творчеству. Песни и танцы передаются из поколения в поколение. И сегодня мы представим вам старинные словацкие народные песни. В них воспевается труд, природа, дающая плоды. Особое место в словацких народных песнях занимает солнце. Ведь без солнечных лучей не может быть хорошего урожая. Сейчас прозвучит песня «Светит солнце» в исполнении фольклорной группы «Народная музыка» Мартинки Бобаневой.

фольклорный коллектив «Народная музыка» Мартинки Бобановой исполнила песню «Светит солнце». Эту песню поют жители района Терхова, который объединяет 68 малых деревень. Здесь очень сильные словацкие народные культурные традиции, которые широко представлены на летних фольклорных фестивалях. Кроме того, терховская народная музыка – феноменальное явление, которое было внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Следующая песня называется «Зашло солнце за горы» из Нитрянского края. Ее исполняет фольклорный коллектив «Народная музыка Пунитран».

фольклорная группа «Народная музыка Панитран» исполнила песню «Зашло солнце за горы». Эту народную песню поют в большом регионе Понитрия, Тикова и Хонта. А сейчас прозвучит еще одна народная словацкая песня о солнце. Она называется «Зайди, солнце, зайди». Это также песня из Нитрянского края, а точнее из села Кшинна, из области Горна-Нитра. Ее исполняет Зора Туранцова и оркестр народных инструментов Словацкого радио в Братиславе. Эта запись была сделана в 1995 году.

Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператоры Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. В этот воскресный день мы подготовили для вас следующую программу. Сначала в эфир выйдет наша традиционная воскресная программа «Обратная связь», подготовленная по вашим письмам. Затем в рамках рубрики «Летние чтения» на Международном радио Словакии мы предложим вашему вниманию сюжет из нашего архива, посвященный словацкому поэту, прозаику и сценаристу Винсенту Шикули. Завершит нашу сегодняшнюю программу воскресная музыкальная страничка, где снова будут звучать словацкие летние песни, которые для нас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, надеемся, что сегодняшняя воскресная программа вам понравится, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, начинаем передачу нашей традиционной воскресной рубрики «Обратная связь», посвященную вашим письмам. Сегодня мы поговорим о викторине и проектах Международного радио Словакии, о ваших сообщениях, полученных нашей редакцией, и о ваших рапортах. Сначала несколько слов о викторине Международного радио Словакии, посвященной словацким курортам «Целебные воды Словакии». Наши постоянные слушатели знают, что на прошлой неделе, в первую субботу августа, в эфир вышел 7-й тур викторины, в котором мы рассказали о находящемся в южно-словацком регионе Гонд знаменитом курортном городе Дудинцы, который в нашей стране входит в число мест с самым теплым климатом и наибольшим количеством солнечных дней в году. Главным курортным учреждением города Дудинцы является лечебный курорт «Диамант». Вопрос к 7-му туру звучит так. Какой традиционный словацкий продукт используется в детокс-массаже на курорте «Диамант»? Свои ответы посылайте до конца августа обычной или электронной почтой. Не забывайте только указывать свои полные координаты, имя, фамилию и почтовый адрес. Кстати, об ответах. Они уже начинают приходить, мы их получили довольно много, и, к сожалению, в этот раз довольно много неверных ответов. Пожалуйста, уважаемые слушатели, внимательно прослушайте еще раз эту передачу и внимательно прослушайте вопрос. Также на прошлой неделе мы провели жеребьевку по 6-му туру викторины, и победа на этот раз досталась Виктории Холщевниковой из белорусского города Добруш, которую я еще раз от всей души поздравляю. Хочу добавить, что на прошлой неделе в здании Словацкого радио состоялась специальная жеребьевка.

так что мне остается лишь присоединиться к поздравлениям. Хочу также обратиться ко всем нашим слушателям с призывом принимать активное участие в викторине 2026 года «Живая вода», поскольку, как вы сами видите, помимо обычных призов, у каждого из вас есть шанс получить путевку на один из словацких курортов. Наш постоянный слушатель из Ростовской области Кирилл Сосновский написал нам письмо с просьбой рассказать о пропагандистских плакатах времен словацкого государства военного времени, посвященных антипольской кампании в сентябре 1939 года. Полностью письмо зачитывать не стану, а только напомню, что Словакия стала единственным сателлитом нацистской Германии, принявшим непосредственное участие в ее войне против Польши, способствуя тем самым началу Второй мировой войны и в то же время скомпрометировав себя в глазах демократии. Держав. Тогдашнее словацкое правительство мобилизовало более 50 тысяч человек для антипольской кампании. Следует отметить, что участие Словакии в войне оправдывалось как реакция на предыдущую экспансионистскую политику Польши, которая в 1938 году стремилась аннексировать часть Словакии и создать общую границу с Хартийской Венгрией. Кирилл Сосновский также задавал вопрос о возможности получить оцифрованный образец одного из таких плакатов. Уважаемый Кирилл, пока мне не удалось найти ничего в свободном доступе. По окончании сезона отпусков я постараюсь связаться с сотрудниками архивов Института памяти народа и Словацкой национальной галереи. Если у них имеются интересующие вас плакаты, и они проводили их оцифровку и будут готовы нам их предоставить, то постараюсь заполучить и выслать. Кстати, по этой теме у меня есть в PDF-формате, составленный сотрудником вышеупомянутого Института памяти народа, историком Мартином Лацко, изданный в 2007 году сборник, который называется «Против Польши. Отражение кампании 1939 года в дневниках и хрониках словацкой армии». На словацком языке, конечно. Если вас заинтересует, могу вам выслать. Друзья, мы продолжаем получать ваши рапорты о приеме. Так, за последнее время пришли рапорты как от наших постоянных слушателей, так и от новых любителей коротковолнового приема. Перечислю лишь некоторых из них. Виктор Гужов из Самары, Россия, Роб Ден Бер из Нидерландов, Хитоши Сугио из Японии, Фабрицио Савини из Гроттамаре, Италия, Андрей Кузнецов из Риги, Латвия. Большое вам спасибо, дорогие друзья, за ваши подробные интересные рапорты. Все мы, конечно, подтвердим или уже подтвердили нашими QSL-карты. Хочу вас только попросить в своих сообщениях указывать, хотите ли вы получить бумажную или электронную карточку. Ну вот, уважаемые слушатели, на этом я закончу сегодняшнюю передачу по вашим письмам. Пишите нам, спрашивайте, предлагайте, рассказывайте свои истории. Все ваши сообщения, друзья, очень нужны и полезны нам. Мы всегда с радостью и вниманием их читаем и обязательно постараемся дать как можно более полные и содержательные ответы на все ваши вопросы. Ждем ваших сообщений.

Vincent Šikula. Винсент Шикула стал известен словацкому читателю в первой половине 60-х годов 20 века сборниками очерков и рассказов «На концертах не аплодируют» и «Может быть, я построю бунгало». В них писатель представил себя как отличный рассказчик о самых простых случаях из обыденной жизни, выразил чувства и переживания молодого человека. Критика положительно оценила первые произведения Шикулы. Некоторые его даже считали продолжателем так называемой лиризованной прозы 40-х годов 20 века. Когда в 1966 году вышла его повесть «С Розаркой», а затем «Каникулы с дядюшкой Рафаэлем», уже стало очевидно, что в словацкой литературе появился молодой талантливый прозаик. Скоро появились и первые переводы этих произведений на русский язык.

Шикула родился в семье рабочего в 1936 году. Он окончил музыкальное училище, что в определенной степени отразилось не только в часто повторяющихся мотивах его произведений, но и в его литературных приемах. Некоторое время он преподавал в музыкальной школе, но основную часть своей продуктивной жизни он посвятил редакторской работе. 70-е годы стали самыми продуктивными в литературной биографии писателя. В это время им написана трилогия «Мастера», «Мускат» и «Вильма», в которой Шикула осуществляет представление тогдашнего молодого поколения литературу о роли народной личности в истории Словакии. По времени трилогия охватывает события Второй мировой войны, словацкого национального восстания в 1944 году и первых послевоенных лет. В первом романе «Мастера» автор воспел простого человека, который своим кропотливым трудом, своим мастерством является творцом истории. В романе «Мускат» люди создают историю с оружием в руках. В последнем романе трилогии «Вильма» находим картину победы и радости как результата труда, борьбы и страданий. Критика по-разному встретила крупное произведение Винсента Шикулы. Одни его приняли с восторгом, другие выразили серьезные критические замечания и упрекали автора в том, что он недостаточно выразительно изобразил исторические, общественные и политические отношения. Но большинство критиков соглашалось в том, что трилогия представляет собой важный шаг к художественному синтезу и осмыслению человека, творца истории. Шикулу волнуют приблизительно те же вопросы и в последующем романе «Иволга».

О своей жизни Шикула рассказал в произведении «Лещины», изданном в 1980 году. Это лирическая исповедь о детстве и молодости, о жизненном опыте, послужившем источником его последующего литературного творчества, для которого характерна оригинальность и непосредственность в изображении действительности, своеобразный стиль и мастерство рассказчика, умноженное лирическим видением автора. Лирическое начало прозы Винсента Шикулы отозвалось в его художественном восприятии мира и в последнем чуть запоздалом сборнике стихов, который вышел в 1998 году под названием «Барабанщик Сентябрь». Критика характеризует эти стихи как новаторские. Один из критиков нашел в них даже некоторые хлебниковские нотки. Это еще одно подтверждение всесторонности таланта Винсента Шикулы, видного представителя современной словацкой литературы.

0: Музыкальные перекрестки.
1: В летнем выпуске музыкальных перекрестков мы продолжаем знакомить вас с историями словацких летних песен. Тех, что когда-то делали летние каникулы в Словакии особенно яркими. И тех, что по-прежнему дарят им свое настроение. Начнем с композиции, которая стала у нас хитом в виде кавер-версии. И это был далеко не первый ее успех в таком качестве. Первый громкий успех песни пришел в 1972 году. Хорватский певец Дорде Перузович исполнил ее на фестивале «Сплит-72», одержал победу и поднялся до второго места в тогдашнем югославском хит-параде. Песню написал Ненад Вилович, а аранжировку сделал известный Степан Стипица Калогьера, работавший также над оригиналом хорошо знакомого у нас хита «Диридонда». Композиция «Ди си бие кат е грмило» привлекла внимание и за пределами бывшей Югославии. В Чехии в 1974 году ее записали Ивета Симонова и Павел Лишка с разными текстами. А в Словакии еще в 1973 году ее с текстом Зора Лауринца исполнил Душан Грунь со словацким названием «Где си была кету грмело». Песня стала одним из хитов 70-х, а со временем буквально стала почти народной. Так что в нашей подборке словацких летних песен ей, безусловно, самое место.

В нашем путешествии по словацким летним песням разных десятилетий теперь пришла очередь композиции, которой в течение почти 20 лет легендарный словацкий автор и певец Мирош Бирка неизменно завершал свои концерты. Она вошла в его 10-й альбом, вышедший в день его 49-летия, 21 октября 2001 года. Альбом получил название «Мудрый альбом» и стал для него по-настоящему знаковым. Именно с этой работой Мекиш Бирка вместе с молодыми продюсерами Гонзой Гарачиком и Алешем Зенклом вернулся в первую чехословацкую музыкальную лигу и остается в ней даже после своего ухода на музыкальное небо 12 ноября 2021 года. Помимо мегахита «Чо боли, то преболи», на этом альбоме есть и прекрасная, легкая, абсолютно летняя песня «Мам рад». Необычайный ритм и замечательный текст – все в ней дышит летом. И мы верим, что и сейчас она подарит вам то самое настоящее летнее настроение.

0: сороди.
1: После светлой и жизнерадостной песни «Мирош Бірка» у нас сингл из альбома Лукаша Адамца «На лепші часи», вышедшего в 2021 году. Работа над этой песней заняла десятки часов в студии, хотя свою окончательную форму она обрела еще в 19-м. А сама идея композиции появилась несколькими годами ранее. Ее принес друг и соратник Лукаша Томми Окрес, который сегодня успешно выступает с чешской группой «Хинаски». Лукаш написал к песне припев и текст. Эта песня о том, как музыка, танец, ритм и любовь объединяют людей и помогают им переживать подлинные, неподдельные эмоции. Композиция, словно созданная для любой словацкой летней вечеринки, называется «Танцуй ми». И сейчас ее для нас исполнит Лукаш Адамец.

Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Перед тем, как попрощаться, я хотел бы от лица нашей редакции поблагодарить всех, кто поздравил нас со столетием Словацкого радио. А теперь мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо. Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. В этот воскресный день мы подготовили для вас следующую программу. Сначала в эфир выйдет наша традиционная воскресная программа «Обратная связь», подготовленная по вашим письмам. Затем в рамках рубрики «Летние чтения» на Международном радио Словакии мы предложим вашему вниманию сюжет из нашего архива, посвященный словацкому поэту, прозаику и сценаристу Винсенту Шикули. Завершит нашу сегодняшнюю программу воскресная музыкальная страничка, где снова будут звучать словацкие летние песни, которые для нас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, надеемся, что сегодняшняя воскресная программа вам понравится, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, начинаем передачу нашей традиционной воскресной рубрики «Обратная связь», посвященную вашим письмам. Сегодня мы поговорим о викторине и проектах Международного радио Словакии, о ваших сообщениях, полученных нашей редакцией, и о ваших рапортах. Сначала несколько слов о викторине Международного радио Словакии, посвященной словацким курортам «Целебные воды Словакии». Наши постоянные слушатели знают, что на прошлой неделе, в первую субботу августа, в эфир вышел 7-й тур викторины, в котором мы рассказали о находящемся в южно-словацком регионе Гонт знаменитом курортном городе Дудинцы, который в нашей стране входит в число мест с самым теплым климатом и наибольшим количеством солнечных дней в году. Главным курортным учреждением города Дудинцы является лечебный курорт «Диамант». Вопрос к 7-му туру звучит так. Какой традиционный словацкий продукт используется в детокс-массаже на курорте «Диамант»? Свои ответы посылайте до конца августа обычной или электронной почтой. Не забывайте только указывать свои полные координаты, имя, фамилию и почтовый адрес. Кстати, об ответах. Они уже начинают приходить, мы их получили довольно много, и, к сожалению, в этот раз довольно много неверных ответов. Пожалуйста, уважаемые слушатели, внимательно прослушайте еще раз эту передачу и внимательно прослушайте вопрос. Также на прошлой неделе мы провели жеребьевку по 6-му туру викторины, и победа на этот раз досталась Виктории Холщевниковой из белорусского города Добруш, которую я еще раз от всей души поздравляю. Хочу добавить, что на прошлой неделе в здании словацкого радио состоялась специальная жеребьевка среди всех слушателей Международного радио Словакии, в которой была разыграна путевка на 7-дневное проживание с полным пансионом и 10 процедурами для 2 человек на курорт Новый Смоковец. Счастье, как вы знаете, на этот раз улыбнулось слушателю французской редакции Фабиену Батести из Бельгии. Однако, а теперь, уважаемые слушатели, внимание, Фабиен Батести сообщил, что не сможет воспользоваться путевкой, и поэтому путевку получил второй кандидат, находившийся в резерве наш слушатель Александр Козленко из поселка Широкое Криворужского района Днепропетровской области Украины. Уважаемый Александр, если вы нас слушаете, вам наверняка уже сообщили, так что мне остается лишь присоединиться к поздравлениям. Хочу также обратиться ко всем нашим слушателям с призывом принимать активное участие в викторине 2026 года «Живая вода», поскольку, как вы сами видите, помимо обычных призов, у каждого из вас есть шанс получить путевку на один из словацких курортов. Наш постоянный слушатель из Ростовской области Кирилл Сосновский написал нам письмо с просьбой рассказать о пропагандистских плакатах времен словацкого государства военного времени, посвященных антипольской кампании в сентябре 1939 года. Полностью

Кирилл Сосновский также задавал вопрос о возможности получить оцифрованный образец одного из таких плакатов. «Уважаемый Кирилл, пока мне не удалось найти ничего в свободном доступе. По окончании сезона отпусков я постараюсь связаться с сотрудниками архивов Института памяти народа и Словацкой национальной галереи. Если у них имеются интересующие вас плакаты, и они проводили их оцифровку и будут готовы нам их предоставить, то постараюсь заполучить и выслать. Кстати, по этой теме у меня есть в PDF-формате, составленный сотрудником вышеупомянутого Института памяти народа, историком Мартином Лацко, изданный в 2007 году сборник, который называется «Против Польши. Отражение кампании 1939 года в дневниках и хрониках словацкой армии». На словацком языке, конечно. Если вас заинтересует, могу вам выслать. Друзья, мы продолжаем получать ваши рапорты о приеме. Так, за последнее время пришли рапорты как от наших постоянных слушателей, так и от новых любителей коротковолнового приема. Перечислю лишь некоторых из них. Виктор Гужов из Самары, Россия, Роб Денбер из Нидерландов, Хитоши Сугио из Японии, Фабрицио Савини из Гроттамаре, Италия, Андрей Кузнецов из Риги, Латвия. Большое вам спасибо, дорогие друзья, за ваши подробные интересные рапорты. Все мы, конечно, подтвердим или уже подтвердили нашими QSL-карты. Хочу вас только попросить в своих сообщениях указывать, хотите ли вы получить бумажную или электронную карточку. Ну вот, уважаемые слушатели, на этом я закончу сегодняшнюю передачу по вашим письмам. Пишите нам, спрашивайте, предлагайте, рассказывайте свои истории. Все ваши сообщения, друзья, очень нужны и полезны нам. Мы всегда с радостью и вниманием их читаем и обязательно постараемся дать как можно более полные и содержательные ответы на все ваши вопросы. Ждем ваших сообщений.

0: Говорит Международное радио Словакии, у микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
1: Радио Словакия International.

Vincent Šikula. Винсент Шикула стал известен словацкому читателю в первой половине 60-х годов 20 века сборниками очерков и рассказов «На концертах не аплодируют» и «Может быть, я построю бунгало». В них писатель представил себя как отличный рассказчик о самых

частных случаях из обыденной жизни выразил чувства и переживания молодого человека. Критика положительно оценила первые произведения Шикулы. Некоторые его даже считали продолжателем так называемой лиризованной прозы 40-х годов XX века. Когда в 1966 году вышла его повесть «С Розаркой», а затем «Каникулы с дядюшкой Рафаэлем», уже стало очевидно, что в словацкой литературе появился молодой талантливый прозаик. Скоро появились и первые переводы этих произведений на русский язык.

Шикула родился в семье рабочего в 1936 году. Он окончил музыкальное училище, что в определенной степени отразилось не только в часто повторяющихся мотивах его произведений, но и в его литературных приемах. Некоторое время он преподавал в музыкальной школе, но основную часть своей продуктивной жизни он посвятил редакторской работе. 70-е годы стали самыми продуктивными в литературной биографии писателя. В это время им написана трилогия «Мастера», «Мускат» и «Вильма», в которой Шикула осуществляет представление тогдашнего молодого поколения литературу о роли народной личности в истории Словакии. По времени трилогия охватывает события Второй мировой войны, Словацкого национального восстания в 1944 году и первых послевоенных лет. В первом романе «Мастера» автор воспел простого человека, который своим кропотливым трудом, своим мастерством является творцом истории. В романе «Мускат» люди создают историю с оружием в руках. В последнем романе трилогии «Вильма» находим картину победы и радости как результата труда, борьбы и страданий. Критика по-разному встретила крупное произведение Винсента Шикулы. Одни его приняли с восторгом, другие выразили серьезные критические замечания и упрекали автора в том, что он недостаточно выразительно изобразил исторические, общественные и политические отношения. Но большинство критиков соглашалось в том, что трилогия представляет собой важный шаг к художественному синтезу и осмыслению человека, творца истории. Шикулу волнуют приблизительно те же вопросы и в последующем романе «Иволга».

О своей жизни Шикула рассказал в произведении «Лещины», изданном в 1980 году. Это лирическая исповедь о детстве и молодости, о жизненном опыте, послужившем источником его последующего литературного творчества, для которого характерна оригинальность и непосредственность в изображении действительности, своеобразный стиль и мастерство рассказчика, умноженное лирическим видением автора. Лирическое начало прозы Винсента Шикулы отозвалось в его художественном восприятии мира и в последнем чуть запоздалом сборнике стихов, который вышел в 1998 году под названием «Барабанщик Сентябрь». Критика характеризует эти стихи как новаторские. Один из критиков нашел в них даже некоторые хлебниковские нотки. Это еще одно подтверждение всесторонности таланта Винсента Шикулы, видного представителя современной словацкой литературы.

0: Музыкальные перекрестки.
1: В летнем выпуске музыкальных перекрестков мы продолжаем знакомить вас с историями словацких летних песен. Тех, что когда-то делали летние каникулы в Словакии особенно яркими, и тех, что по-прежнему дарят им свое настроение. Начнем с композиции, которая стала у нас хитом в виде кавер-версии. И это был далеко не первый ее успех в таком качестве. Первый громкий успех песни пришел в 1972 году. Хорватский певец Дорде Перузович исполнил ее на фестивале «Сплит-72». Одержал победу и поднялся до второго места в тогдашнем югославском хит-параде. Песню написал Ненад Вилович, а аранжировку сделал известный Степан Стипица Калогьера, работавший также над оригиналом хорошо знакомого у нас хита «Диридонда». Композиция «Ди си бие кат е грмило» привлекла внимание и за пределами бывшей Югославии. В Чехии в 1974 году ее записали Ивета Симонова и Павел Лишко с разными текстами. А в Словакии еще в 1973 году ее с текстом Зора Лауринца исполнил Душан Грунь со словацким названием «Где си була кету грмело». Песня стала одним из хитов 70-х, а со временем буквально стала почти народной. Так что в нашей подборке словацких летних песен ей, безусловно, самое место.

В нашем путешествии по словацким летним песням разных десятилетий теперь пришла очередь композиции, которой в течение почти 20 лет легендарный словацкий автор и певец Мирош Бирка неизменно завершал свои концерты. Она вошла в его 10-й альбом, вышедший в день его 49-летия, 21 октября 2001 года. Альбом получил название «Мудрый альбом» и стал для него по-настоящему знаковым. Именно с этой работой Мекиш Бирка вместе с молодыми продюсерами Гонзой Гарачиком и Алешем Зенклом вернулся в первую чехословацкую музыкальную лигу и остается в ней даже после своего ухода на музыкальное небо 12 ноября 2021 года. Помимо мегахита «Чо боли, то преболи», на этом альбоме есть и прекрасная, легкая, абсолютно летняя песня «Мам рад». Необычайный ритм и замечательный текст, все в ней дышит летом. И мы верим, что и сейчас она подарит вам то самое настоящее летнее настроение.

0: сороди.
1: После светлой и жизнерадостной песни «Мирош Бірка» у нас сингл из альбома Лукаша Адамца «На лепші часи», вышедшего в 2021 году. Работа над этой песней заняла десятки часов в студии, хотя свою окончательную форму она обрела еще в 19-м. А сама идея композиции появилась несколькими годами ранее. Ее принес друг и соратник Лукаша Томми Окрес, который сегодня успешно выступает с чешской группой «Хинаски». Лукаш написал к песне припев и текст. Эта песня о том, как музыка, танец, ритм и любовь объединяют людей и помогают им переживать подлинные, неподдельные эмоции. Композиция, словно созданная для любой словацкой летней вечеринки, называется «Танцуй ми». И сейчас ее для нас исполнит Лукаш Адамец.

Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Перед тем, как попрощаться, я хотел бы от лица нашей редакции поблагодарить всех, кто поздравил нас со столетием Словацкого радио. А теперь мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо. Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. В этот воскресный день мы подготовили для вас следующую программу. Сначала в эфир выйдет наша традиционная воскресная программа «Обратная связь», подготовленная по вашим письмам. Затем в рамках рубрики «Летние чтения» на Международном радио Словакии мы предложим вашему вниманию сюжет из нашего архива, посвященный словацкому поэту, прозаику и сценаристу Винсенту Шикули. Завершит нашу сегодняшнюю программу воскресная музыкальная страничка, где снова будут звучать словацкие летние песни, которые для нас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, надеемся, что сегодняшняя воскресная программа вам понравится, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, начинаем передачу нашей традиционной воскресной рубрики «Обратная связь», посвященную вашим письмам. Сегодня мы поговорим о викторине и проектах Международного радио Словакии, о ваших сообщениях, полученных нашей редакцией, и о ваших рапортах. Сначала несколько слов о викторине Международного радио Словакии, посвященной словацким курортам «Целебные воды Словакии». Наши постоянные слушатели знают, что на прошлой неделе, в первую субботу августа, в эфир вышел 7-й тур викторины, в котором мы рассказали о находящемся в южно-словацком регионе Гон знаменитом курортном городе Дудинцы, который в нашей стране входит в число мест с самым теплым климатом и наибольшим количеством солнечных дней в году. Главным курортным учреждением города Дудинцы является лечебный курорт Диамант. Вопрос к 7-му туру звучит так. Какой традиционный словацкий продукт используется в детокс-массаже на курорте «Диамант»? Свои ответы посылайте до конца августа обычной или электронной почтой. Не забывайте только указывать свои полные координаты, имя, фамилию и почтовый адрес. Кстати, об ответах. Они уже начинают приходить, мы их получили довольно много, и, к сожалению, в этот раз довольно много неверных ответов. Пожалуйста, уважаемые слушатели, внимательно прослушайте еще раз эту передачу и внимательно прослушайте вопрос. Также на прошлой неделе мы провели жеребьевку по 6-му туру викторины, и победа на этот раз досталась Виктории Холщевниковой из белорусского города Добруш, которую я еще раз от всей души поздравляю. Хочу добавить, что на прошлой неделе в здании словацкого радио состоялась специальная жеребьевка среди всех слушателей Международного радио Словакии, в которой была разыграна путевка на 7-дневное проживание с полным пансионом и 10 процедурами для 2 человек на курорт Новый Смоковец. Счастье, как вы знаете, на этот раз улыбнулось слушателю французской редакции Фабиену Батести из Бельгии. Однако, а теперь, уважаемые слушатели, внимание, Фабиен Батести сообщил, что не сможет воспользоваться путевкой, и поэтому путевку получил второй кандидат, находившийся в резерве наш слушатель Александр Козленко из поселка Широкое Криворужского района Днепропетровской области Украины. Уважаемый Александр, если вы нас слушаете, вам наверняка уже сообщили, так что мне остается лишь присоединиться к поздравлениям. Хочу также обратиться ко всем нашим слушателям с призывом принимать активное участие в викторине 2026 года «Живая вода», поскольку, как вы сами видите, помимо обычных призов, у каждого из вас есть шанс получить путевку на один из словацких курортов. Наш постоянный слушатель из Ростовской области Кирилл Сосновский написал нам письмо с просьбой рассказать о пропагандистских плакатах времен словацкого государства военного времени, посвященных антипольской кампании в сентябре 1939 года. Полностью письмо зачитывать не стану, а только напомню, что Словакия стала единственным сателлитом нацистской Германии, принявшим непосредственное участие в ее войне против Польши, способствуя тем самым началу Второй мировой войны и в то же время скомпрометировав себя в глазах демократии. Держав. Тогдашнее словацкое правительство мобилизовало более 50 тысяч человек для антипольской кампании. Следует отметить, что участие Словакии в войне оправдывалось как реакция на предыдущую экспансионистскую политику Польши, которая в 1938 году стремилась аннексировать часть Словакии и создать общую границу с хартистской Венгрией. Кирилл Сосновский также задавал вопрос о возможности получить оцифрованный образец одного из таких плакатов. «Уважаемый Кирилл, пока мне не удалось найти ничего в свободном доступе. По окончании сезона отпусков я постараюсь связаться с сотрудниками архивов Института памяти народа и Словацкой национальной галереи. Если у них имеются интересующие вас плакаты, и они проводили их оцифровку и будут готовы нам их предоставить, то постараюсь заполучить и выслать. Кстати, по этой теме у меня есть в PDF-формате, составленный сотрудником вышеупомянутого Института памяти народа, историком Мартином Ласко, изданный в 2007 году сборник, который называется «Против Польши. Отражение кампании 1939 года в дневниках и хрониках словацкой армии». На словацком языке, конечно. Если вас заинтересует, могу вам выслать. Друзья, мы продолжаем получать ваши рапорты о приеме. Так, за последнее время пришли рапорты как от наших постоянных слушателей, так и от новых любителей коротковолнового приема. Перечислю лишь некоторых из них. Виктор Гужов из Самары, Россия, Роб Денбер из Нидерландов, Хитоши Сугио из Японии, Фабрицио Савини из Гроттамаре, Италия, Андрей Кузнецов из Риги, Латвия. Большое вам спасибо, дорогие друзья, за ваши подробные интересные рапорты. Все мы, конечно, подтвердим или уже подтвердили нашими QSL-карточками. Хочу вас только попросить в своих сообщениях указывать, хотите ли вы получить бумажную или электронную карточку. Ну вот, уважаемые слушатели, на этом я закончу сегодняшнюю передачу по вашим письмам. Пишите нам, спрашивайте, предлагайте, рассказывайте свои истории. Все ваши сообщения, друзья, очень нужны и полезны нам. Мы всегда с радостью и вниманием их читаем и обязательно постараемся дать как можно более полные и содержательные ответы на все ваши вопросы. Ждем ваших сообщений.

0: Говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
1: Радио Словакия International.

Vincent Šikula. Винсент Шикула стал известен словацкому читателю в первой половине 60-х годов 20 века сборниками очерков и рассказов «На концертах не аплодируют» и «Может быть, я построю бунгало». В них писатель представил себя как отличный рассказчик о самых простых случаях из обыденной жизни, выразил чувства и переживания молодого человека. Критика положительно оценила первые произведения Шикулы. Некоторые его даже считали продолжателем так называемой лиризованной прозы 40-х годов 20 века. Когда в 1966 году вышла его повесть «С Розаркой», а затем «Каникулы с дядюшкой Рафаэлем», уже стало очевидно, что в словацкой литературе появился молодой талантливый прозаик. Скоро появились и первые переводы этих произведений на русский язык.

Шикула родился в семье рабочего в 1936 году. Он окончил музыкальное училище, что в определенной степени отразилось не только в часто повторяющихся мотивах его произведений, но и в его литературных приемах. Некоторое время он преподавал в музыкальной школе, но основную часть своей продуктивной жизни он посвятил редакторской работе. 70-е годы стали самыми продуктивными в литературной биографии писателя. В это время им написана трилогия «Мастера», «Мускат» и «Вильма», в которой Шикула осуществляет представление тогдашнего молодого поколения литературу о роли народной личности в истории Словакии. По времени трилогия охватывает события Второй мировой войны, словацкого национального восстания в 1944 году и первых послевоенных лет. В первом романе «Мастера» автор воспел простого человека, который своим кропотливым трудом, своим мастерством является творцом истории. В романе «Мускат» люди создают историю с оружием в руках. В последнем романе трилогии «Вильма» находим картину победы и радости как результата труда, борьбы и страданий. Критика по-разному встретила крупное произведение Винсента Шикулы. Одни его приняли с восторгом, другие выразили серьезные критические замечания и упрекали автора в том, что он недостаточно выразительно изобразил исторические, общественные и политические отношения. Но большинство критиков соглашалось в том, что трилогия представляет собой важный шаг к художественному синтезу и осмыслению человека, творца истории. Шикулу волнуют приблизительно те же вопросы и в последующем романе «Иволга».

О своей жизни Шикула рассказал в произведении «Лещины», изданном в 1980 году. Это лирическая исповедь о детстве и молодости, о жизненном опыте, послужившем источником его последующего литературного творчества, для которого характерна оригинальность и непосредственность в изображении действительности, своеобразный стиль и мастерство рассказчика, умноженное лирическим видением автора. Лирическое начало прозы Винсента Шикулы отозвалось в его художественном восприятии мира и в последнем чуть запоздалом сборнике стихов, который вышел в 1998 году под названием «Барабанщик Сентябрь». Критика характеризует эти стихи как новаторские. Один из критиков нашел в них даже некоторые хлебниковские нотки. Это еще одно подтверждение всесторонности таланта Винсента Шикулы, видного представителя современной словацкой литературы.

0: Музыкальные перекрестки.
1: В летнем выпуске музыкальных перекрестков мы продолжаем знакомить вас с историями словацких летних песен. Тех, что когда-то делали летние каникулы в Словакии особенно яркими, и тех, что по-прежнему дарят им свое настроение. Начнем с композиции, которая стала у нас хитом в виде кавер-версии. И это был далеко не первый ее успех в таком качестве. Первый громкий успех песни пришел в 1972 году. Хорватский певец Дорде Перузович исполнил ее на фестивале «Сплит-72», одержал победу и поднялся до второго места в тогдашнем югославском хит-параде. Песню написал Ненад Вилович, а аранжировку сделал известный Степан Стипица Калогьера, работавший также над оригиналом хорошо знакомого у нас хита «Диридонда». Композиция «Ди си бие кат е грмило» привлекла внимание и за пределами бывшей Югославии. В Чехии в 1974 году ее записали Ивета Симонова и Павел Лишка с разными текстами. А в Словакии еще в 1973 году ее с текстом Зора Лауринца исполнил Душан Грунь со словацким названием «Где си бола кету грмело». Песня стала одним из хитов 70-х, а со временем буквально стала почти народной. Так что в нашей подборке словацких летних песен ей, безусловно, самое место.

В нашем путешествии по словацким летним песням разных десятилетий теперь пришла очередь композиции, которой в течение почти 20 лет легендарный словацкий автор и певец Мирош Бирка неизменно завершал свои концерты. Она вошла в его 10-й альбом, вышедший в день его 49-летия, 21 октября 2001 года. Альбом получил название «Мудрый альбом» и стал для него по-настоящему знаковым. Именно с этой работой Мекиш Бирка вместе с молодыми продюсерами Гонзой Гарачиком и Алешем Зенклом вернулся в первую чехословацкую музыкальную лигу и остается в ней даже после своего ухода на музыкальное небо 12 ноября 2021 года. Помимо мегахита «Чо боли, то преболи», на этом альбоме есть и прекрасная, легкая, абсолютно летняя песня «Мам рад». Необычайный ритм и замечательный текст, все в ней дышит летом. И мы верим, что и сейчас она подарит вам то самое настоящее летнее настроение.

После светлой и жизнерадостной песни «Мирош Бирка» у нас сингл из альбома Лукаша Адамца «На лепшие часы», вышедшего в 2021 году. Работа над этой песней заняла десятки часов в студии, хотя свою окончательную форму она обрела еще в 19-м. А сама идея композиции появилась несколькими годами ранее. Ее принес друг и соратник Лукаша Томми Окрес, который сегодня успешно выступает с чешской группой «Хинаски». Лукаш написал к песне припев и текст. Эта песня о том, как музыка, танец, ритм и любовь объединяют людей и помогают им переживать подлинные, неподдельные эмоции. Композиция, словно созданная для любой словацкой летней вечеринки, называется «Танцуй ми». И сейчас ее для нас исполнит Лукаш Адамец.

0: Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Перед тем, как попрощаться, я хотел бы от лица нашей редакции поблагодарить всех, кто поздравил нас со столетием Словацкого радио. А теперь мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. В этот воскресный день мы подготовили для вас следующую программу. Сначала в эфир выйдет наша традиционная воскресная программа «Обратная связь», подготовленная по вашим письмам. Затем в рамках рубрики «Летние чтения» на Международном радио Словакии мы предложим вашему вниманию сюжет из нашего архива, посвященный словацкому поэту, прозаику и сценаристу Винсенту Шикули. Завершит нашу сегодняшнюю программу воскресная музыкальная страничка, где снова будут звучать словацкие летние песни, которые для нас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, надеемся, что сегодняшняя воскресная программа вам понравится, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, начинаем передачу нашей традиционной воскресной рубрики «Обратная связь», посвященную вашим письмам. Сегодня мы поговорим о викторине и проектах Международного радио Словакии, о ваших сообщениях, полученных нашей редакцией, и о ваших рапортах. Сначала несколько слов о викторине Международного радио Словакии, посвященной словацким курортам «Целебные воды Словакии». Наши постоянные слушатели знают, что на прошлой неделе, в первую субботу августа, в эфир вышел 7-й тур викторины, в котором мы рассказали о находящемся в южно-словацком регионе Гон знаменитом курортном городе Дудинцы, который в нашей стране входит в число мест с самым теплым климатом и наибольшим количеством солнечных дней в году. Главным курортным учреждением города Дудинцы является лечебный курорт «Диамант». Вопрос к 7-му туру звучит так. Какой традиционный словацкий продукт используется в детокс-массаже на курорте «Диамант»? Свои ответы посылайте до конца августа обычной или электронной почтой. Не забывайте только указывать свои полные координаты, имя, фамилию и почтовый адрес. Кстати, об ответах. Они уже начинают приходить, мы их получили довольно много, и, к сожалению, в этот раз довольно много неверных ответов. Пожалуйста, уважаемые слушатели, внимательно прослушайте еще раз эту передачу и внимательно прослушайте вопрос. Также на прошлой неделе мы провели жеребьевку по 6-му туру викторины, и победа на этот раз досталась Виктории Холщевниковой из белорусского города Добруш, которую я еще раз от всей души поздравляю. Хочу добавить, что на прошлой неделе в здании словацкого радио состоялась специальная жеребьевка среди всех слушателей Международного радио Словакии, в которой была разыграна путевка на 7-дневное проживание с полным пансионом и 10 процедурами для 2 человек на курорт Новый Смоковец. Счастье, как вы знаете, на этот раз улыбнулось слушателю французской редакции Фабиену Батести из Бельгии. Однако, а теперь, уважаемые слушатели, внимание, Фабиен Батести сообщил, что не сможет воспользоваться путевкой, и поэтому путевку получил второй кандидат, находившийся в резерве наш слушатель Александр Козленко из поселка Широкая Криворужского района Днепропетровской области Украины. Уважаемый Александр, если вы нас слушаете, вам наверняка уже сообщили, так что мне остается лишь присоединиться к поздравлениям. Хочу также обратиться ко всем нашим слушателям с призывом принимать активное участие в викторине 2026 года «Живая вода», поскольку, как вы сами видите, помимо обычных призов, у каждого из вас есть шанс получить путевку на один из словацких курортов. Наш постоянный слушатель из Ростовской области Кирилл Сосновский написал нам письмо с просьбой рассказать о пропагандистских плакатах времен словацкого государства военного времени, посвященных антипольской кампании в сентябре 1939 года. Полностью письмо зачитывать не стану, а только напомню, что Словакия стала единственным сателлитом нацистской Германии, принявшим непосредственное участие в ее войне против Польши, способствуя тем самым началу Второй мировой войны и в то же время скомпрометировав себя в глазах демократии. Держав. Тогдашнее словацкое правительство мобилизовало более 50 тысяч человек для антипольской кампании. Следует отметить, что участие Словакии в войне оправдывалось как реакция на предыдущую экспансионистскую политику Польши, которая в 1938 году стремилась аннексировать часть Словакии и создать общую границу с Хартистской Венгрией. Кирилл Сосновский также задавал вопрос о возможности получить оцифрованный образец одного из таких плакатов. «Уважаемый Кирилл, пока мне не удалось найти ничего в свободном доступе. По окончании сезона отпусков я постараюсь связаться с сотрудниками архивов Института памяти народа и Словацкой национальной галереи. Если у них имеются интересующие вас плакаты, и они проводили их оцифровку и будут готовы нам их предоставить, то постараюсь заполучить и выслать. Кстати, по этой теме у меня есть в PDF-формате, составленный сотрудником вышеупомянутого Института памяти народа, историком Мартином Лацко, изданный в 2007 году сборник, который называется «Против Польши. Отражение кампании 1939 года в дневниках и хрониках словацкой армии». На словацком языке, конечно. Если вас заинтересует, могу вам выслать. Друзья, мы продолжаем получать ваши рапорты о приеме. Так, за последнее время пришли рапорты как от наших постоянных слушателей, так и от новых любителей коротковолнового приема. Перечислю лишь некоторых из них. Виктор Гужов из Самары, Россия, Роб Денбер из Нидерландов, Хитоши Сугио из Японии, Фабрицио Савини из Гроттамаре, Италия, Андрей Кузнецов из Риги, Латвия. Большое вам спасибо, дорогие друзья, за ваши подробные интересные рапорты. Все мы, конечно, подтвердим или уже подтвердили нашими QSL-карты. Хочу вас только попросить в своих сообщениях указывать, хотите ли вы получить бумажную или электронную карточку. Ну вот, уважаемые слушатели, на этом я закончу сегодняшнюю передачу по вашим письмам. Пишите нам, спрашивайте, предлагайте, рассказывайте свои истории. Все ваши сообщения, друзья, очень нужны и полезны нам. Мы всегда с радостью и вниманием их читаем и обязательно постараемся дать как можно более полные и содержательные ответы на все ваши вопросы. Ждем ваших сообщений.

0: Говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
1: Радио Словакия International.

бунгало. В них писатель представил себя как отличный рассказчик о самых простых случаях из обыденной жизни, выразил чувства и переживания молодого человека. Критика положительно оценила первые произведения Шикулы. Некоторые его даже считали продолжателем так называемой лиризованной прозы 40-х годов XX века. Когда в 1966 году вышла его повесть «С Розаркой», а затем «Каникулы с дядюшкой Рафаэлем», уже стало очевидно, что в словацкой литературе появился молодой талантливый прозаик. Скоро появились и первые переводы этих произведений на русский язык.

Пшикула родился в семье рабочего в 1936 году. Он окончил музыкальное училище, что в определенной степени отразилось не только в часто повторяющихся мотивах его произведений, но и в его литературных приемах. Некоторое время он преподавал в музыкальной школе, но основную часть своей продуктивной жизни он посвятил редакторской работе. 70-е годы стали самыми продуктивными в литературной биографии писателя. В это время им написана трилогия «Мастера», «Мускат» и «Вильма», в которой Шикула осуществляет представление тогдашнего молодого поколения литератору о роли народной личности в истории Словакии. По времени трилогия охватывает события Второй мировой войны, Словацкого национального восстания в 1944 году и первых послевоенных лет. В первом романе «Мастера» автор воспел простого человека, который своим кропотливым трудом, своим мастерством является творцом истории. В романе «Мускат» люди создают историю с оружием в руках. В последнем романе трилогии «Вильма» находим картину победы и радости как результата труда, борьбы и страданий. Критика по-разному встретила крупное произведение Винсента Шикулы. Одни его приняли с восторгом, другие выразили серьезные критические замечания и упрекали автора в том, что он недостаточно выразительно изобразил исторические, общественные и политические отношения. Но большинство критиков соглашалось в том, что трилогия представляет собой важный шаг к художественному синтезу и осмыслению человека, творца истории. Шикулу волнуют приблизительно те же вопросы, и в последующем романе «И Волга».

О своей жизни Шикула рассказал в произведении «Лещины», изданном в 1980 году. Это лирическая исповедь о детстве и молодости, о жизненном опыте, послужившем источником его последующего литературного творчества, для которого характерна оригинальность и непосредственность в изображении действительности, своеобразный стиль и мастерство рассказчика, умноженное лирическим видением автора. Лирическое начало прозы Винсента Шикулы отозвалось в его художественном восприятии мира и в последнем чуть запоздалом сборнике стихов, который вышел в 1998 году под названием «Барабанщик Сентябрь». Критика характеризует эти стихи как новаторские. Один из критиков нашел в них даже некоторые хлебниковские нотки. Это еще одно подтверждение всесторонности таланта Винсента Шикулы,

0: Музыкальные перекрестки.
1: В летнем выпуске музыкальных перекрестков мы продолжаем знакомить вас с историями словацких летних песен, тех, что когда-то делали летние каникулы в Словакии особенно яркими, и тех, что по-прежнему дарят им свое настроение. Начнем с композиции, которая стала у нас хитом в виде кавер-версии. И это был далеко не первый ее успех в таком качестве. Первый громкий успех песни пришел в 1972 году. Хорватский певец Дорде Перузович исполнил ее на фестивале «Сплит-72», одержал победу и поднялся до второго места в тогдашнем югославском хит-параде. Песню написал Ненад Вилович, а аранжировку сделал известный Степан Стипица Калогьера, работавший также над оригиналом хорошо знакомого у нас хита «Диридонда». Композиция «Ди си бие кат е грмило» привлекла внимание и за пределами бывшей Югославии. В Чехии в 1974 году ее записали Ивета Симонова и Павел Лишко с разными текстами. А в Словакии еще в 1973 году ее с текстом Зора Лауринца исполнил Душан Грунь со словацким названием «Где си бола кету грмело». Песня стала одним из хитов 70-х, а со временем буквально стала почти народной. Так что в нашей подборке словацких летних песен ей, безусловно, самое место.

В нашем путешествии по словацким летним песням разных десятилетий теперь пришла очередь композиции, которой в течение почти 20 лет легендарный словацкий автор и певец Мирош Бирка неизменно завершал свои концерты. Она вошла в его 10-й альбом, вышедший в день его 49-летия, 21 октября 2001 года. Альбом получил название «Мудрый альбом» и стал для него по-настоящему знаковым. Именно с этой работой Мекиш Бирка вместе с молодыми продюсерами Гонзой Горачиком и Алешем Зенклом вернулся в первую чехословацкую музыкальную лигу и остается в ней даже после своего ухода на музыкальное небо 12 ноября 2021 года. Помимо мегахита «Чо боли, то преболи», на этом альбоме есть и прекрасная, легкая, абсолютно летняя песня «Мам рад». Необычайный ритм и замечательный текст, все в ней дышит летом. И мы верим, что и сейчас она подарит вам то самое настоящее летнее настроение.

После светлой и жизнерадостной песни «Мирош Бирка» у нас сингл из альбома Лукаша Адамца «На лепшие часы», вышедшего в 2021 году. Работа над этой песней заняла десятки часов в студии, хотя свою окончательную форму она обрела еще в 19-м. А сама идея композиции появилась несколькими годами ранее. Ее принес друг и соратник Лукаша Томми Окрес, который сегодня успешно выступает с чешской группой «Хинаски». Лукаш написал к песне припев и текст. Эта песня о том, как музыка, танец, ритм и любовь объединяют людей и помогают им переживать подлинные, неподдельные эмоции. Композиция, словно созданная для любой словацкой летней вечеринки, называется «Танцуй ми». И сейчас ее для нас исполнит Лукаш Адамец.

Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Перед тем, как попрощаться, я хотел бы от лица нашей редакции поблагодарить всех, кто поздравил нас со столетием Словацкого радио. А теперь мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо. Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.